0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 23 июня, и наша тема сегодня «Не оскорбляйте Святого Духа». Наше местописание – послание к Ефесянам 4:30. Библия говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Слово «оскорблять» — греческое слово «лупео». И слово «лупео» использовали для описания супруга, который узнал, что его вторая половина совершила прелюбодеяние. И в этот момент он чувствует себя оскорбленным. Честь поругана. Он опечален, поэтому слово переведено как «оскорблять». Если вы посмотрите на всю четвертую главу послания к Ефесянам, вы увидите, что верующие в Ефесе говорили неправильные вещи, лгали, раздражались, клеветали, злились, делали все это. И Библия говорит, что все это оскорбляет Святого Духа так же, как супруга, который узнал о неверности второй половины. Когда мы говорим неправильно, думаем неправильно, поступаем неправильно, Святой Дух у нас внутри говорит: «Как ты можешь так поступать со мной? После всего, что я сделал для тебя, как ты можешь осквернять мое святое присутствие? Как ты можешь оскорблять мое присутствие в твоей жизни? Поступая таким образом, ты меня огорчаешь». Никто из нас намеренно не хотел бы так поступать. Напротив, нам хочется помочь Духу Святому почувствовать себя в нашей жизни как дома. Подумайте об этом сегодня.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Доверяй Богу, и Он сохранит тебя на пути. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

Приветствую всех, кто присоединился к нашему эфиру. Отдельная благодарность всем партнерам нашего служения. Спасибо, что вы делаете возможным выпуск этих передач. Сегодня мы попытаемся поговорить о более глубоком понимании святости и ее воздействии на душу человека. В Псалтыре, 4-м псалме, мы читаем: «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». По идее, мир, как духовную субстанцию, можно одолеть не силой воли, а силой веры. Всякий рожденный от Бога побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Первое послание Иоанна, 5 глава. Один человек как-то сказал мне: я уверовал в зоне. Спустя 3 месяца после моего освобождения я понял, что хочу обратно в тюрьму. Там легче из-за отсутствия многих соблазнов, которые есть на воле. Он по-своему прав. Но святость не ограничивается только защитной реакцией на грех. Святость, как состояние, активна. Это не вакуум. Это давление, я бы сказал. Как раз вот воздержание не может быть привлекательным по своей сути, потому что воздержание ни к чему не зовет и скорее является естественным следствием святости, чем ее первопричиной, понимаете? Вера в Бога привлекает, развивает, животворит, потому что она вечна, она от Бога. А религия хранит, вековечит, ибо приходящее. Откровение, исходящее от Бога, прежде всего должно быть осознано душой, понято, усвоено, я бы сказал. Преображение мира, преобразование мира – вот настоящая причина, почему воплотился Христос в облик человеческий – преобразить мир. Но преображение души может произойти только через осязание или осознание нового, соприкосновение с новым, сверхчеловеческим. Мы, только взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, который видим, от славы в славу, писал апостол Павел. То есть с Богом, с Божьим Сыном можно встретиться только через Сына Человеческого, соприкоснувшись с Ним. Поэтому в этот раз, в отличие от Ветхого Завета, Он пришел не с Синая, а от Яслей. Несколько слов о самопознании. Как познать себя? В силах ли творение найти себя за пределами Творца и понять себя и объяснить себя? Человек от себя может прийти только к себе самому. Это замкнутый круг. Разумно, я бы сказал, знать себя. Но какого себя? Себя ли того изначального, созданного по Богу, или себя падшего, современного? И можно ли называть даже себя собой, не принимая во внимание себя того, первородного, оригинального? Если же знать себя нового, изначального, созданного по Богу, то под силу ли это познание – падшему? Я же падший человек. И с другой стороны, как судить о себе мертвом, как не через себя воскресшего, когда Господь позволил мне жить новой жизнью, преображенной в образ Иисуса Христа? Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.

он пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразы «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июня. Вы хотите знать Божью волю? Во всем благодарите, потому что такова о вас Божья воля в Иисусе Христе. Первое послание к Фессалоникийцам 5:18. Расширенный перевод Библии. Многие люди стремятся услышать голос Бога, потому что им важно знать, в чем состоит Божья воля для их жизни. Иногда люди воспринимают Божью волю как непостижимую тайну и говорят что-то вроде этого. «Если бы мне была известна Божья воля, я бы повиновался ей». Или «Я действительно хочу идти за Богом, но я не знаю точно, в чем заключается Его воля». Я не могу сказать вам, есть ли Его воля в том, чтобы вы переехали в другой город, отдали детей в ту или иную школу или участвовали в пасхальном представлении у себя в церкви. Но я могу назвать вам конкретный и очень эффективный способ познавать и исполнять Божью волю в своей жизни. Будьте благодарны за все. Благодарите Бога постоянно, что бы с вами ни происходило. Пусть ваше сердце будет преисполнено благодарности в любой ситуации, и это позволит вам яснее увидеть направление, в котором следует идти. Нам не всегда легко быть благодарными, но если в вас будет благодарный дух, вы будете исполнять Божью волю. Обратите внимание, что здесь сказано «благодарить во всем», а не за все. Допустим, вы открываете холодильник и видите, что в нем перегорела лампочка и что продукты не такие холодные, какими должны быть. Вы не станете благодарить Бога за то, что холодильник сломался, но вы можете выразить признательность за то, что у вас есть холодильник и продукты, которые вы можете в нем хранить, за то, что его можно отремонтировать. Вы можете терпеливо ждать, пока его починят, и не выражать недовольства. Если вы хотите исполнять Божью волю, старайтесь всегда быть благодарными. Божье слово на сегодня. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, стоит ли помогать родителю в старости, если он не заботился о тебе в юности?
1: Заповедь «почитай отца твоего и мать» не имеет каких-то обуславливающих факторов. Писание говорит о том, что отношение родителей к детям и отношение детям к родителям, детей к родителям, это их ответственность перед Богом. Не их ответственность друг перед другом, а их ответственность перед Богом. Вот почему мы видим заповедь об отношении к родителям, она является частью 10 заповедей. То есть это суммарное выражение всего закона Моисеева, то есть всего морального кодекса, которым должны были жить дети Божьи, народ Божий вот тогда, в то время. Потом мы находим эту же заповедь, повторяющуюся в Новом Завете, в частности, в послании

0: Ефесянам в 6 главе мы читаем 2 стих. «Почитай отца твоего и мать, да первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле». Есть две заповеди. Одна заповедь говорит «повинуйтесь, дети». Дети, повинуйтесь родителям. Вот. И вторая заповедь говорит «почитай отца твоего и мать». Повиновение детей родителям, оно имеет определенный временной предел. Тогда, когда дети становятся совершеннолетними, у них, когда они обеспечивают сами себя или они создают свою семью, вот к тому времени они уже самостоятельно распоряжаются своей жизнью и несут за нее ответственность. Вот. И поэтому уже повиновение родителям не имеет такой силы, какую она имела в период до того. Вот. А вот почтение к родителям – это то, что остается всегда. И почтение к родителям, как я уже сказал, оно не связано с тем, какие родители. Здесь не сказано «почитай отца твою мать» тех, которые очень хорошо тебя воспитали, или которые очень много тебе дали, или которые позаботились о тебе больше, чем они должны были заботиться. Нет, написано «почитай отца твоего и мать». Причина этого в следующем. Это заповедь, которая помогает увидеть правильное устройство общества, правильное отношение одного поколения к другому поколению, правильное восприятие самой структуры, как Бог сделал людей, как Он сделал взаимоотношения людей. Конечно же, тогда, когда родители плохо относились к детям в детстве, конечно же, тогда детям намного труднее быть благодарными за что-то или же относиться с почтением. Вот почему силу для такого правильного отношения мы можем получить только у Господа. Вот почему заповедь «почитай отца твоего и мать», она является, или она стоит в списке практического выражения действия Святого Духа в сердце человека. Написано «исполняйтесь Духом» в 5 главе 18 стихе. Дальше сказано о многих разных примерах практического исполнения Духом Святым. Один из них, повинуясь друг другу в страхе Божьем, то есть ставя интересы других выше своего интереса, из-за Господа, из-за твоего страха Божьего, из-за желания угодить Господу. Дальше сказано, жены, повинуйтесь мужьям, мужья, любите своих жен, дети, повинуйтесь родителям, и дальше второй стих, почитай отца твоего и мать, ради Господа это делать. Вот почему, когда мы говорим о любом процессе, духовном процессе, он всегда может быть инспирирован только Господом, когда мы покоряем свое сердце и свою жизнь Ему. И тогда мы придем, ну, во-первых, будем иметь силу для того, чтобы это делать, а во-вторых, мы сможем прийти к результатам, которые гарантированы Божьим Духом. Помоги, Господи, вам в этом.
1: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!

Христианские притчи. Счастливый человек. Было у одного богача все, что желают люди. Миллионы денег и разубранный дворец, и красавица-жена, и сотни слуг, и роскошные обеды, и всякие закуски, и вина, и полная конюшня дорогих коней. И все это так прискучило ему, что он целый день сидел в своих богатых палатах, вздыхал и жаловался на скуку. Только ему было дело и радость, еда. Просыпался он, ждал завтрака, от завтрака ждал обеда, от обеда ужина. Но и этой утехи он скоро лишился. Ел он так много и так сладко, что испортился у него желудок, и позыва на еду не стало. Призвал он докторов. Доктора дали лекарства и велели ходить каждый день по 2 часа на природе. И вот ходит он однажды свои положенные 2 часа и все думает о своем горе, что нет охоты к еде. И подошел к нему нищий. «Подай, — говорит, — Христа ради, бедному человеку». Богач все о своем горе думает, что ему есть не хочется, и не слушает нищего. «Пожалей, барин, целый день не ел». Услыхал богач про еду, остановился. «Что же, есть хочется, как не хотеть, барин, страсть как хочется». «То-то счастливый человек», — подумал богач и позавидовал бедняку.

одолел близких моих друзей. Темная ночь, время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои

тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и всего смог, нет подобных тебе. Всегда примешь себе и всегда будешь рядом. Поддержишь в борьбе, пока кровью омыты. Для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Приветствую вас, дорогие друзья! Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника, и надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Благонадежность. Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки, 9 глава, 61-62 стих. Это место Писания иногда приводит меня в недоумение. Сын Божий был порой так требователен к тем, кто собирался ходить с Ним или за Ним. Иногда Он, кажется, не давал даже подумать очередному претенденту в ученики. Кому-то не дал попрощаться с близкими, доделать важные дела. Выглядит все так, что если ты не можешь оставить что-то важное прямо здесь и сейчас, ты неблагонадежен. В прежней жизни предлагалось покончить просто, сразу и без долгих проводов. А если прежняя жизнь не только наркотики, тюрьма, распутство и самоуничтожение? А если это дорогие сердцу люди, занятия, вещи? Почему моя благонадежность меряется здесь и сейчас, а не потом, когда я сам удобно и ответственно сброшу груз забот и пойду за Иисусом, куда Ему нужно? Вот только дети подрастут и пойду. Денег заработаю и пойду. Дом построю, в наследство вступлю или в партию, и я пойду. Но я должен внимательно оглядеться и решить, что мне нужно сделать еще такого важного в этой жизни. И тогда я пойду и возьмусь за плуг. Но Иисус говорит, что таковые озираются назад, их сердце там, куда они смотрят. Они неблагонадежны. Благонадежность – это когда наш плуг движется туда, куда смотрит стрелка компаса нашего сердца. Ведь рано или поздно я пойду за моим сердцем. И чаще, в самый ответственный момент, оставлю данное мне от Бога поручение. Я вспоминаю детство, когда родители давали нам разные занятия. Работу на огороде, по дому, присмотр за младшими, заставляли учиться. Так много интересных дел останавливалось в эти томительные часы взрослых занятий. А еще хуже, когда они проходили рядом за окном или по телевизору соседа. Очень хотелось убедиться, что тебя не контролируют, и рвануть по своим делам на свой Золушкин бал. Тот, кто взялся за плуг и озирается назад, в прошлое, скоро будет косо смотреть в сторону того, кто дал ему плуг, а потом ждать момент и повод бросить надоевшее занятие. Мы так нуждаемся в посвящении, иногда каждый день. Молитва обновления даст нам сил. Дух Святой даст видение и верное направление, скорректирует планы, наполнит сердце. Мы поймем, что мы победители, и наша миссия – самое важное, что есть на свете. Мы не наемники. Мы утверждаем наследство детей Божьих в вечном царстве вечного Бога. И Господь не ошибается, полагаясь на нас. Давайте размышлять об этом.

благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

вспоминаю тот день, как когда-то большие мучения Иисус на Голгофе понес

Слово от пастора Артура Симоняна на 23 июня. «Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим собственным нечестивым похотям». Послание Иуды, 18 стих. Иуда призывает нас следовать за Богом, а не за собственными желаниями. Есть желания, которые не от Бога, и Библия называет их нечестивыми похотями, порочными желаниями. Каждый из нас прекрасно осознает, что это за нечестивые желания, потому что мы чувствуем угрызение совести или обличение Святого Духа. Написано, что в последние времена появятся ругатели, насмешники, то есть люди, которые будут с иронией относиться к Божьему Слову, насмехаться над заключенной в нем истиной, исходящей от Бога. Мы живем в последние времена и на самом деле сталкиваемся с такими людьми. Возлюбленные, перестаньте иронизировать над Божьим Словом и не поступайте по своим нечестивым желаниям. Следуйте за Господом и наполняйтесь Его желаниями. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда, и я не лгу. Я постоянно думаю и задаю себе вопросы: где справедливость и почему так много перекосов? Один от голода страдает и мечтает о кусочке хлеба, другой же сыт всегда, голодным он ни разу не был. Почему умирают дети и в мире так много несчастья, а мы живем для себя и не принимаем в этом участие? Почему так много войн, дети растут без пап и мам, в их жизни так много горя, чего не пожелаешь даже врагам? Почему так много зла на нашей планете? Разводятся родители, а страдают дети. Разводятся за тем, что важнее свои интересы, чем интересы тех, за кого они в ответе.

и умирает долго не мучаясь. Почему страдают те, кто не заслужил страданий? И на долю добрых выпадает так много рыданий. А другой, кто заслужил страданий, живет лучше, не мучаясь от наказаний, в надежде на лучшую участь. А мы живем и часто даже не благодарим за мир, свободу, жизнь удалась, а мы молчим.

Мне часто кажется, что это страшный сон, но объяснить вам все мне не позволит лексикон. Но я попробую сказать так, как смогу. Надеюсь, вы поймете, что это правда и что я не лгу.

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.
1: Господь, благодарим Тебя за кровь Твою святую, за силу, омывающую нас. Ты творишь в каждом из нас свою работу, Господи. Ты сделал нас своими. Мы больше не чужие к Тебе, Бог, но кровь Христа, она сделала нас своими для Тебя, Господь.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лаковыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давние и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты». И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, Встаньте, припоясав чресла ваши истинную и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
0: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Имав-Сува, и взял его. И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Имафе. Он обстроил Вефарон, Верхний и Вифарон Нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами. И Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хитеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня». Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250, а дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень». Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвенники Господним, которые он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячие и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гевер и Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Афир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего бы он не объяснил ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход,

царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтыри для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованого золота по 300 сиклей золото пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота. И все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама. И в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силаламлянина, и в видениях прозорливца Иаиля, Иеровами, сыне Наватовым. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Ровоам, сын его, вместо него.

0: Радио «Пилигрим».
1: Радуйтесь, что имена ваши записаны в книгу жизни. Радио «Пилигрим».

0: слушаете радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим. Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья. Доброе утро всем на радио Пилигрим. Приветствуем вас.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, вот он.
4: Проверяем микрофон.
2: Да, проверяем микрофоны. Доброе утро, друзья, снова всем вам. А сегодня в нашей студии на радио Пилигрим духовные разговоры, как обычно.
4: В понедельник с утра, а у меня такой хороший был сон.
2: Во вторник.
4: О, все, друзья,
2: шел весь понедельник, и вот во вторник он еще продолжается, судя по всему, поэтому...
4: Да, да, потому что в воскресенье был праздник, и мы показывали спектакль, и, конечно, было насыщенное время. Ну вот, вторник уже, друзья, и сон все никак не отпускает меня. Поэтому, наверное, вы решили о снах и поговорить сегодня.
2: Ну да.
4: Вообще, мне кажется, люди очень трепетно относятся к своим снам. И, ну, понятно, люди, которые не церковные, скажем так, они больше, более мистическое значение придают своим снам, и толкования всякие ищут, и все, все хотят что-то такое вот узнать важное о своей жизни или о будущей своей жизни, какие-то сны пророческие. Но и среди христиан тоже немало людей, которые значение снам придают. Но Писание дает ведь нам такую, скажем, платформу для таких мыслей. Бывают же сны действительно от Бога.
2: Бывают.
4: Предупреждающие.
2: Бывают. Или... Писание очень много говорит о снах. И любопытно, Давид, когда обращается к этой теме, он говорит о том, что вот Бог вразумляет человека через сон.
3: Это прям инструмент такой.
2: Во время дремоты на ложе, вот сказано так еще, знаешь. То есть не просто глубоко спит, а вот просто лег человек вздремнуть. И вдруг получил откровение.
4: Угу. А иногда есть же опасность спутать просто сон с каким-то откровением и довериться сну, и сказать, принять сон как за определенное руководство к действию. Вот, и, или чтобы вынести определенное суждение, сделать определенный вывод, сказать, вот мне во сне такое приснилось, этот человек плохой, с ним разговаривать нельзя, все, значит, мы... отношения там все порвем. Ну, например, или там ехать вот туда-то нельзя, вот все поехали, а мне вот туда нельзя.
2: А мне был сон.
4: А мне был сон, да. Или наоборот, мне говорят не едь, а мне был сон, я поеду. Ну, то есть где-то подтянуть свой сон под свои какие-то желания. Такая же опасность тоже существует. Как вот это все распознать?
2: Существует. Но почему на сны так много обращается внимание? Дело в том, что, ну, как бы нам невозможно заказать себе сон. Мы не регулируем сны.
4: К сожалению.
2: Да, мы вот, их не направляем.
3: Даже есть целый фильм про то, как хочется человеку регулировать сон, и в этом сне «Начало» называется, а, «Сдека», да, помните? Да, даже да. Как раз про сон, как они...
4: Да, сон во сне.
3: И, во да, сне, да, во сне. И как достать идею, как заложить ее в человека, то есть определенный инструмент, как можно влиять на человека.
2: Ну, так сказать, это все из области фантастики. Может быть, на что-то мы и можем повлиять, или люди, которые занимаются этими вопросами. Но в целом, если говорить изначально, да, то сон человеческий – это всегда то, что не сильно во власти человека. Наше человеческое подсознание, оно настолько глубоко, что управлять им нам самим слабо представляется возможным. Но вот Бог использует это. При всем при том, что как бы это наше, Это внутри нас происходят различные мысли, переживания. Это во сне наш мозг, наш, он перерабатывает информацию и выбрасывает ее вот с помощью каких-то вот таких снов. Ну, это его способ такой, наш способ обработки всяких различных переживаний и сведений. А вот Бог может в это вмешиваться. И то, что не подвластно это человеку, но подвластно Богу, и, наверное, является очень вдохновляющим таким фактором. Богу подвластны наши сновидения. Круто. Вот.
4: Ну, очень хочется. Все-таки иногда через сон, иногда, ну, проще получить какой-то ответ. Ты тут сам никаких усилий не прилагал, заснул тебя, оп, и все, и ты знаешь, как действовать. Очень удобно. Почему-то редко тогда это в нашей жизни такая подсказка происходит.
3: Ну, дело в том, что...
4: И у кого-то часто. Напишите, пожалуйста, друзья.
3: Да. Я вот как раз-таки про частоту и хотел сказать, что вообще сны – это настолько редкое явление для меня, что, ну, взять, например, супругу, которая чуть ли там не каждый день...
4: В истории какие-то.
3: Да, какая-то история, какие-то сны. То есть то у меня, я вообще их, можно даже так сказать, забыл, когда видел последний раз.
4: А хотелось бы, да?
3: Ну, может быть, да, наверное, интересные какие-то моменты бывают. Какие-то сны.
4: Мне вот сегодня снилось, прервали. Снилось, что я где-то выступаю. Вот видите, сбылось.
3: На радио. Снилось, что я на радио. И в итоге оказалось на радио.
2: Ну, друзья, а здесь надо что понимать? Сны – это не руководство нами. То есть не придуман сон для того, чтобы человеком руководить, но для того, чтобы человек мог отдыхать, мог над чем-то подумать, поразмыслить. И вот Давид, он к этому и призывает: «Мужи, поразмыслите на ложах ваших, а к вашим размышлениям пусть еще и добавится божественное откровение». А так вот я ничего не понимаю, ничего не думаю и не хочу ничего ни за что нести ответственности, а пусть мне сон приснится, а я этому сну буду следовать. Ну, это мистика, которая, ну, в общем-то, больше похожа на искушение какое-то. И следовать всякому сну своему, ну, это значит ходить в заблуждение. Нет на самом деле таких, или мало, очень редко бывает в нашей жизни, таких снов, которые явно дают и посылают нам какое-то руководство. Вот. А всякого разного, такого же суетного, как и в жизни, и даже больше суетного, много.
4: Но не говорит ли Писание нам вот к снам относиться просто как к снам, не как к откровению, к Слову Божьему? Хотя я знаю человека, она часто вот через сон получает какое-то слово, молится о чем-то, просит понять какую-то ситуацию какого-то человека, потом видит сон, и вот ей как будто приходит вот такое, ну, понимание ситуации.
2: Но это размышление. Да. Это продолжение размышления, молитвенного.
4: А может быть такой дар у человека, скажем, вот видеть сны?
2: Но почему нет? Есть такой дар. Мы видим, у Иосифа был такой дар, но, опять же, это не главный его дар. По сути дела, это дар, ну, наверное, способность получать откровение во сне, размышлять о чем-то во сне и, в принципе, наверное, беседовать с Богом тоже во сне. Но его основной дар был управление. Были подобные дары у Даниила, у того же толкователь снов, да, вот как бы о нем говорится. Ну, и мы видим, что не раз различные сны и видения видели другие пророки. И их способность как бы коммуницировать, да, вот во всем этом, она, в общем-то, и считается такой, таким особенным даром. А в Новом Завете мы видим, что излияние Духа Святого на церковь, а как пророк Иоиль говорит, будет сопровождаться снами и видениями. Угу. Старцы сновидениями будут вразумляться, видениями во сне.
4: Старцев уже ничем реальным не вразумить. Да. Они старцы, они старше всех. Они, да, я, ты был еще младенцем, когда я уже тут.
2: Ну, видите, получается, что область сна, она как и область пророчества, то есть от откровения какого-то. А, опять же, надо понимать, каждый из нас должен понимать, что к назиданию, а что не к назиданию. И если к назиданию, как кажется, да, то размышляй. Так же, как и над пророчеством, размышляй. А если это просто суетное что-то, то и не размышляй. А потом у каждого из нас есть учитель и наставник, Дух Святой. А есть еще у нас Священное Писание. Священное Писание говорит о снах, но оно не говорит о том, что вот, ну, чтобы человек какой-то, ну, каждый день буквально что-то видел, и каждую ночь он буквально получал для себя какое-то откровение. Такого прям вот водительства нет. Но то, что это происходит периодически, есть, да.
4: А как относиться к тому, что вот многие люди... Есть даже книги, толкующие сны,
3: сонники,
4: да, вот если вам приснилось вот это вот к этому, а если приснилось вот это значит там не к добру, а это к дождю, а это к деньгам, и прям вот каталог, что приснилось, что это значит, очень большой популярностью пользуется.
3: Мне просто даже интересно, как вообще такие книги пишутся.
4: И кто их пишет,
3: да? Да, да, то есть, я не знаю, условно, британские ученые взяли 100 человек, да, усыпили их и спрашивали потом, да, что тебе приснилось, и на основании этого смотрели.
2: Я так думаю, что сны в древности, ну, здесь и думать-то нечего, люди считали, что во время сна душа где-то путешествует, а что-то она видит, получает для себя какие-то видения. И сны обсуждались. Все, что снилось, бралось на заметку, особенно если человек, ну, чувствует на себе какое-то особенное божественное, да, или, как это сказать, сверхъестественное водительство, то для него сон, безусловно, это, ну, какой-то знак определенный. И собирали информацию, вот что тебе приснилось, вот это и вот это, вот это. Потом смотрели, что происходило. Ага, смотрите, приснилось, что там к деньгам, да, что там к незваным гостям обычно. И вот как-то такие постепенно наблюдения, они превратились в некие, мне кажется, ну, может быть, приметы, поговорки скорее, да. Навряд ли они что-то общее имеют с реальностью, но, тем не менее, вот как-то люди во всем этом, пребывая, они, ну, пытались составить, наверное, некие вот такие сонники. Это всегда было в любой культуре, мне кажется.
4: Но как нам, верующим людям, на это смотреть, христианам, да, как, что об этом слово
2: говорит? Так где в Писании написано, если приснилось тебе вот это, то к деньгам, а если это, то к побоям? Ну, не написано. За то, что есть.
4: Не написано, но давайте вспомним историю Иосифа, когда он сидит в темнице, и вот два человека попадают к нему туда, сажают туда же виночерпий фараона и хлебодар. И вот им снятся очень конкретные сны, причем вот так их просто как бы не истолкуешь. Одному, что там снится, что он давит этот виноград, и потом чашу фараону подает, ну, здесь как бы мы понимаем, в принципе, да, а другой там где-то вот хлеб висит, и птицы клюют, и...
2: Да.
4: Это сны, которые Иосиф толкует и говорит, ты, значит, будешь через 2 или 3 дня сколько-то там подавать вино обратно фараону, а тебя повесят. Вот, вот представьте человеку увидеть сон, где говорится о его скорой кончине. Очень,
2: да, конкретно, все очень конкретно. Но дело в том, что, смотрите, сами-то сновидцы ничего не могли сказать. А было ли в Египте толкование снов? Было, скорее всего. И они, как сановники, наверняка для себя какое-то откровение искали во всем этом. И ведь приснился этот сон им, судя по всему, когда они в тюрьме сидели.
4: Ну, да?
2: Да. Да, в тюрьме сидели. И, наверное, можно было бы использовать какую-то традицию для того, чтобы истолковать. Но что-то не получалось, что-то было не так. Почему? Потому что сон этот был не для них, сон этот был для Иосифа, угу. по сути дела. Это Иосиф должен был дать ответ на этот сон. И их сны, они повлияли на жизнь Иосифа, прежде всего, конечно, в перспективе. И он, да, толкует. Он дает верное откровение этим снам. Любопытно, что он, ну, достаточно бесцеремонно говорит, ну, как есть. Как есть, но мало ли, вдруг хлебодара помилуют. Вдруг он знает что-то, чем можно умаслить фараона. А может быть, просто приготовиться ко встрече с вечностью.
4: Ну вот в Ветхом Завете нередко о снах идет речь, и через сны Бог что-то говорит, как-то действует, влияет на царей. Но в Новом Завете мы о снах ничего не слышим, кроме фразы, что старцы будут с нами вразумляться. И все.
2: Ну, смотрите, во сне не раз говорит Бог Павлу. Когда они видят во сне откровение, что муж македонянин просит их прийти, да, потом апостол Петр тоже отдыхает.
4: С едой, ну, это видение.
3: Ну, а у нас есть прям сильное разграничение снов и видений.
2: Ну, смотрите, да. Он тоже отдыхает, он тоже размышляет, он тоже в дремоте такой находится, Петр.
3: Это же сновидение.
2: Павел на корабле тоже видит сон, что они не погибнут. Так что, ну, есть свидетельство об этом.
4: А вот Александр нам пишет, иногда людям являются умершие родные и что-то говорят. Кто это является? Ну, во сне, я так понимаю, да, увидел во сне умершего человека. Вот некоторые толкуют, что это, ну, не к добру. Зовет этот умерший человек, как будто бы...
2: Ну, смотрите, ну, все-таки, как я вижу, как я считаю, что сон человеческий – это наши мысли, это наши переживания, которые есть в нем. И как, допустим, мы нередко внутри себя ведем диалог с разными людьми, вот просто я сижу и сам себе под нос бурчу на кого-то, разговариваю с ним, или сдаю экзамен, или, допустим, готовлюсь к какой-то беседе, или жалуюсь, или злюсь на кого-то, но я же представляю, по сути дела, перед собой какого-то человека. Все это может продолжаться во сне, но во сне почему-то нам кажется, ведь мы его не регулируем как бы полностью, что... К нам кто-то этот пришел. Да нет, он там, скорее всего, и был. Это не часто бывает, и вот, наверное, в таком случае, может, и стоит обращать внимание, когда кто-то, кого мы не знаем вовсе, вдруг появляется в нашем кадре. Но и тут, может быть, мы его видели когда-то раньше, а он запомнился, залепился туда в голову.
4: А вот, кстати, давайте вспомним книгу, которую мы озвучили у нас на радио «Пилигрим», «Назначение в Иерусалим». Свидетельство жены Дерека Принса о том, как еще до ее замужества Бог направил ее в Иерусалим откуда-то из какой-то европейской страны, я не помню, и в какой-то момент она, ее там невероятное путешествие, и в какой-то момент она видит человека во сне, который сидит за столом, все, она помнит его одежду, какую-то там шляпу такую необычную, и она вообще не поймет, кто это, что это, и он ей что-то говорит, что там, он там должен был ей выдать пропуск, что там, я тебе этот пропуск не дам, или что-то такое. Вот. И на следующий день она идет в посольство там, в какой-то страны, то ли Турции, то ли чего-то, и заходит реально в такую комнату, которая только приснилась, в которой она никогда раньше не была. Это были времена еще до телевидения, то есть она даже нигде не могла...
3: В Ютубе не видела.
4: Нет, в Ютубе нигде не могла увидеть. И вот видеть этого человека в этой шляпе, в турецкой такой, с кисточкой. И она понимает, что Бог ведет ее. То есть ей надо было этим человеком увидеться.
2: Вполне. Апостол Павел видит мужа македонянина во сне. То есть он не увидел там Силу или Варнаву во сне, который ему говорит, которая рядом с ним была. Некий муж македонянин. И тоже делает вывод, да, что это от Бога. Поэтому, когда к нам кто-то является из наших близких и родных, это, скорее всего, наше внутреннее глубокое переживание о нем.
4: Ну вот Александр уточняет, говорит, я имею в виду не сны, а именно видение. Вот если в видении является человек, который давно умер. Или недавно.
2: Ну, вот здесь вопрос видения, конечно, но если вам является в видении какой-то человек, допустим, что-то такое происходит, ну, молитесь Богу, пусть Господь даст ответ, читайте Священное Писание. И вы обратите внимание, что Авраам не захотел послать Лазаря на землю, чтобы он предупредил братьев-богача по поводу там, их незавидной судьбы, если что.
4: Да, из притчи о богаче и Лазаре.
2: Да, то есть, чтобы оттуда кого-то к нам сюда посылали, нет, навряд ли.
4: Но все равно видение — это определенная картинка, я так понимаю. Это картинку может транслировать...
2: Да кто, да, не, в духовном просто, мире кто угодно.
3: Я просто видение... Все-таки это оторвано от сна мероприятия или нет?
4: Ну, бывает такое, да, ты не спишь, ты просто вот видишь где-то очень явно или очень ярко в своем воображении. Вот,
2: ну, вот... Может быть, это тоже выключение из реальности своего рода. Быть. И оно тогда похоже на сон.
3: Может ну вот быть. Мне кажется, что это как бы оно взаимосвязано. То есть есть дремота, да, о которой
4: ну
3: говорили.
4: Вот, да, вот я вам вспоминаю одно видение, которое очень сильно на меня повлияло. Видение не мое. Мне рассказала об этом моя подруга, но я как будто вместе с ней это потом увидела, когда мы стоим все в большой церкви. Мы тогда собирались еще в палатке на Ягодино, и мы стоим там все, несколько тысяч человек, и... прославляем Бога, и в какие-то моменты церковь хлопает, и мне подруга говорит, я увидела сейчас видение, вот стоя на своих ногах, вместе со всеми воспевая Богу, я увидела, как во время хлопков, когда люди в этом зале хлопают, вылетают красивые цветы, из каждых ладошек вылетают красивые цветы, и вот так вот вверх уносятся на небо к Богу, вот как будто ей Господь дает вот такое вот, ну, подтверждение о действии нашей хвалы, что происходит, когда мы восхваляем Бога. Ведь об этом Писание много говорит. Бог живет среди словословия. И...
3: Ну, это сон был или видение?
4: Это было видение. То есть она даже в дремоту не впадала в этот момент.
2: Смотрите, что есть. Это некие образы, да, то есть образы, которые... могут нам что-то говорить, могут нас как-то направлять, а могут просто создавать более яркое впечатление того процесса, в котором мы находимся. Мы можем увидеть, люди могут увидеть ангелов, могут увидеть там какие-то еще действия, движения, проявления разного рода. Все это может быть. Но это все, скажем так, больше краски. Видение для наставления – это уже, конечно, другое. Но видение само по себе не назидает. Видение может быть только в поддержании какого-то уже полученного откровения. Ну, опять же, когда вы идете на миссию, и потом во время вашей миссии вам снится некий сон.
4: Куда вам идти? Во время миссии часто очень.
2: Да, куда вам идти, а куда вам не идти? И у вас есть уже откровение, у вас есть уже направление, у вас есть уже понимание, что и как нужно делать.
4: Вспомните,
2: сохраняются нюансы.
4: Вам, Юрий Анатольевич, приснился сон в Китае, чтобы нам не идти, куда не надо.
2: Ну да, тогда приснился некий дракон, который пытается нас найти. Мы все время где-то на шаг впереди, немножко. Да. Мы вот как бы его опережаем, он как будто за нами следует. Да, и мы тем самым поняли, что нам лучше не стоит ехать в одну провинцию, в которую мы собирались.
4: Да,
3: там что-то произошло?
2: Нет, просто сами китайцы, они вздохнули, сказали, ну, слава Богу, а то мы боялись.
4: Но они боялись, потому что они понимали, что там более сильное преследование для христиан.
3: Я понимаю, а вы были подвержены, скажем так, мыслями об этой ситуации в течение дня, там, в течение нескольких дней?
2: У нас были планы.
4: У
2: нас были планы, надо было ехать там.
3: Нет, не в плане было ехать, а в плане того, что как бы... ну, это какая-то, может быть, преграда или...
2: Не, мы не думали о преграде.
3: Ну, да. Если сами китайцы
2: они нам переживали не, они этого. Нам не говорили этого, а мы больше рассматривали это как приключение.
4: А, да, а они не говорили, потому что у китайцев в культуре вот, ну, не принято говорить «нет». Тем более, когда мы для них очень уважаемые гости, и мы просим свозить нас в какую-то там провинцию, они не могут нам отказать. Это как бы неприлично считается. Да. Но они понимали, что это опасно. Они бы не хотели ехать, но нам не говорили.
2: Они, они просто переживали, почему? Потому что, ну, вот, мы именно там, в той местности, будем сильно на виду.
3: Да. Почему я спрашиваю? Просто, ну, получается, это не было результатом, так скажем, повседневного ваших мыслей об этой ситуации. То есть это было прям как что-то...
2: Нет, это было откровение.
3: Сверхъестественное.
2: Это мы... Мы этим сном поделились с китайцами, не сказали точно, это от Бога, поделились своими переживаниями. Поэтому и мы сами внутри где-то понимали, что вот, ну вот оно так принять это было облегчением для нас. Поэтому да, сон посылает нам Господь, иногда говорит, иногда можно молиться, Господь, особенно, знаете, когда мы совсем запутались в суете дневной жизни, вот здесь может быть хорошим откровением
4: для нас. А вот знаете, вот когда мы запутались, вот не в суете, вот у меня один раз в жизни было переживание достаточно глубокое, и я не могла разобраться в этом переживании, я не могла понять, правильно я поступаю, неправильно. Я себя очень сильно винила, это мучило меня, это прям вот я не получала ответа прямого от Бога в молитве, и молиться тогда было трудно, и все. Но на протяжении некоторого времени, может быть, в течение месяца мне снятся с небольшим интервалом три сна. Вот три очень необычных сна, вот прям необычных. Я не буду их пересказывать, и до конца, честно, я не помню, но я помню первый раз, я думаю, что за странный сон? Через неделю, что за странный другой сон? Вообще из другой категории. И третий, и когда мне приснился третий сон, тоже вообще из третьей какой-то сферы жизни, они вдруг в моей голове соединились. И я поняла, что вообще происходит, где я нахожусь, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. И вот тогда я очень четко поняла, что это было от Бога. Но это было очень так, знаете, интересно, это не напрямую говорилось, а это вот так вот по частям, и я в течение всего этого месяца размышляла, и потом вдруг раз...
2: Все сложилось.
4: Пазл сложился, да.
2: Да.
4: Вот это было для меня прям удивительно. Обычно я не получаю какие-то...
3: Да. То есть вот такие сны и откровения, они как-то подкрепляются еще внутренним пониманием важности вот этого события, да, скорее всего?
2: Да, и часто идут в поддержку.
4: Просто вот старцы же вразумляемы будут, то есть где-то какое-то разъяснение, понимание.
2: Пожалуй, да.
3: Ну, я просто говорю о том, что

0: Продолжим. Смотрите, как мы проснулись, да? Продолжим нашу тему.
1: Единство россиян, общность их истории, вызовов и проблем делают несущественными их различия, в том числе религиозные, рассказал РИА Новости на форуме «Россия-АСЕАН» ведущий научный сотрудник Центра государства и религия в Азии, Института Китая и современной Азии РАН, президент Русского религиоведческого общества Всеволод Золотухин. Все мы россияне, у всех нас общая история, вызовы и проблемы. Мы можем быть разных взглядов, но мы одна семья. Часто различия делают нас где-то краше, что-то оттесняют, но не отменяют главного того, что мы единство. Поэтому единство поверх всех различий, оно делает различия несущественными, сказал Золотухин, отвечая на вопрос, что объединяет христиан, мусульман, иудеев и буддистов в России. Деловой форум «Россия-АСЕАН» проходил 17 июня на полях саммита «Россия-АСЕАН» в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума. Папа Римский Лев XIV осветил башню Иисуса Христа католического храма Святого Семейства Саграда Фамилия в испанской Барселоне. Трансляция велась на сайте правительства королевства. Церемония открытия башни, высота которой превышает 172 метра, совпала со столетием со дня смерти архитектора Антонио Гауди, по проекту которого уже много десятилетий идет строительство базилики. Папа Римский прибыл в каталонскую столицу в рамках апостольского визита в Испанию, начавшегося 6 июня. Перед тем, как осветить самую высокую башню храма, Папа Римский провел в соборе мессу, на которой, среди прочего, присутствовали король Филипп VI с супругой Летисией и председатель правительства страны Педро Санчес. Ожидается, что после Барселоны Лев XIV отправится на Канарские острова. Последним понтификом, посетившим Испанию, был Бенедикт XVI в 2011 году. Он побывал в стране в рамках Всемирного дня молодежи в Мадриде. Храм святителя Николая Русской Православной Церкви ограбили в Тегеране. Об этом сообщает «Спутник Армения» со ссылкой на посольство России в Иране. Инцидент произошел 10 июня. Отмечается, что это один из старейших в Иране и единственный в столице храм РПЦ. «Мы никогда не верили, что в Иране найдутся те, кто так поступит с христианскими святынями и нанесет оскорбление вере в единого Бога, хранителем которой десятилетиями является наш храм», — говорится в сообщении. Подчеркивается, что храм святителя Николая пережил Вторую мировую войну, Иран-Иракский конфликт, недавние удары США и Израиля 2025 и 2026 годов и всегда оставался неприкосновенным, за исключением повреждений в результате американского удара по территории, расположенного поблизости бывшего посольства США, поскольку в Иране искренне чтят христианство. 26 мая в Екатеринбурге задержали 23-летнюю татуировщицу по обвинению в демонстрации пропаганды сатанизма. В марте сотрудники ФСБ обнаружили в телеграм-канале татуировщицы примеры ее работ, фото женщины с татуировкой летучей мыши в нижнем белье с изображением Бафомета и девушки с чокером с пятиконечной сатанинской звездой. Силовики сочли это запрещенными символами движения сатанизма, признанного в РФ экстремистским. Судья девушка признала вину, ее арестовали на 10 суток. Пропаганда сатанизма запрещена в Российской Федерации. В США пастор Неф из церкви в долине, находящейся в Лэнгли, был арестован полицией прямо во время проповеди. Его обвинили в доброте. Во время ареста пастор сказал, что полиция взяла не того, а за доброту нужно было арестовать Авраама, потому что они с ним похожи. Как оказалось чуть позже, арест был постановочный и проходил в рамках кампании, которую проводит церковь, чтобы помочь полицейским, кто борется с онкологическими заболеваниями. Чтобы выйти на свободу, арестованный пастор Неф должен собрать определенную сумму пожертвований – залог от своих прихожан, друзей и знакомых. Все собранные средства направляются на финансирование исследований рака и поддержку семей, столкнувшихся с этим заболеванием. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Ну, продолжаем наш не очень даже сонный разговор.
3: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему разговору.
4: Кто только проснулся.
3: Напоминаем, что вы на радио «Пилигрим». В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос и Юрий Ионов. Я между двумя Юриями.
4: Что бы это значило?

0: для меня просто радость, что наконец-то больше братьев, чем сестер.
1: Да. Да, видите, мы к снам относимся, ну, как к некоторой части нашей жизни. И даже немалой, но представьте себе, человек во сне может проводить несколько часов своей жизни в день. Ну, кто-то говорит 8, ну, кому 8 получается, хорошо спать.
2: Ученые говорят, по-моему, треть, да?
0: Треть жизни
2: человек спит.
0: Да.
1: Поэтому, конечно, это очень важная часть нашей жизни. А и вот так Бог создал человека, должен человек отдыхать.
0: А вот скажите, вот вдруг меня взволновал очень один вопрос. Вот иногда, даже я бы сказала, довольно часто, если вот на протяжении всей жизни проследить, снятся страшные сны, и кто-то преследует. Иногда этот кто-то, что-то мистическое, что-то я понимаю, это то ли это какой-то одержимый человек, то ли это прям реально какой-то бес в облике человека. Вот он начинает на меня наступать, и я пытаюсь как-то противостать этому. Я как христианка понимаю, что сила в имени Иисуса Христа, сила в его крови. И я пытаюсь это говорить, а оно как будто на это что тьму не действует. А иногда я вообще не могу даже слово, у меня как будто завязан рот, я не могу даже слово «Иисус» произнести, вот, и это очень страшно. Вот в таком страхе просыпаешься, и где-то у меня начинает такое приходить, может быть, я не знаю, ну, не разочарование, но мысли во всяком случае, почему же во сне на вот эту всю нечистую силу не действует мое слово о Христе, должно ли оно действовать, или может что-то не так, я начинаю какие-то проблемы в себе искать, но насколько это вот вообще духовно, скажем так?
1: Ну, хороший вопрос.
0: Или это чисто физиология, просто где-то задыхаешься во сне, и вот оно что-то как-то неудобно лег, и вот сон подстраивается.
1: Всяко может быть, да, и сон подстраивается, и мозг наш подстраивается, выдавая некую информацию, а потом нередко, ну, наш организм будет. Просто потому, что, ну, какая-то считает, или ему кажется, что какая-то ситуация для нас не очень хорошая. Вот. А это может сопровождаться разными сложными как раз сновидениями. Но то, что мы чувствуем себя бессильными во сне, как раз говорит о том, что не мы ими управляем, этим сном, не мы. И ведь во время сна, опять же, для нашего отдыха и для нашего блага, какая-то определенная нервная деятельность отключается в человеке. То есть мы не можем двигаться, мы не можем какие-то еще вещи делать вот по произволу. И поэтому, когда мы во сне, особенно в таком эмоциональном сне, хотим что-то сделать, а у нас там рука не поднимается, или рот не открывается.
0: Или ноги не бегут.
1: Или ноги не бегут. Это как раз говорит о том, что наш мозг активно пытается, или, скажем так, вот, но наше сознание активно пытается управлять руками, ногами, там, нашими устами что-то говорить, а оно не управляется. Потому что подсознание не дает этому быть. А бывает ли во всем этом некое божественное участие и божественное присутствие? Думаю, да, вполне возможно. Вполне возможно. Но, тем не менее, это не отменяет сон, и это есть сон. В жизни бы мы, скорее всего, так бы не поступили. В жизни бы мы, скорее всего, нашли бы в себе силы молиться, говорить, противостоять. Но, с другой стороны, во сне мы очень ярко порой видим, гораздо ярче. И это его особенность эмоционально ту или иную ситуацию. И это производит на нас впечатление. Это оставляет вот такой внутренний осадок или, наоборот, внутреннее ощущение какое-то возвышенное, что, ну вот, мы на правильном пути или нет.
2: Вот, про правильный путь как раз-таки. Когда Бог дал мне свободу вот от многих моих зависимостей, так получалось, что во сне эти зависимости приходили вновь.
0: Да ты что?
2: Да, и определенный страх и непонимание вообще, почему происходило это. То есть, ну, как бы сейчас все твои помыслы, они направлены к Богу, и не хочется возвращаться. То есть ты понимаешь, что Бог дал тебе свободу, ты понимаешь, что Бог действительно вводит тебя в какую-то новую жизнь, о которой ты до этого даже себе и представить не мог, что ты так можешь жить. Но почему-то закрываешь глаза, и все то, от чего ты убегал, ну не убегал, вернее, а то, от чего Бог тебя освободил, оно возвращается.
0: То есть ты прям во сне, прям тебе хотелось вернуться к
2: этой... Нет, не то, ты это делал во сне. Uh-huh. То есть ты это делал, и знаете, такое ощущение, вот во сне оно ж пропадает.
0: Как будто нагрешил.
2: Нагрешил, и оно пропадает чувство реальности в плане того, что как будто кажется тебе это постоянно у тебя было. То есть не было того времени, когда ты перестал.
0: Освободился.
2: Да. И читая Писание, я увидел, что есть Псалом, по-моему, 16, да, я вот сейчас посмотрел, где говорится, что Бог приходит во сне, испытывает, и как бы человек понимает, что его мысли... сейчас, давайте прочитаю.
0: Слушай, а как ты вообще справился с этим?
2: «Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои». То есть... И вот во сне, после того, как я прочитал это, пришло понимание, что на самом деле все хорошо. Uh-huh. Это нормально, что ты во сне отказываешься от этого, что ты не согласен с тем, что во сне с тобой это происходит. Uh-huh. Что даже когда, ну, скажем так, вот многих, даже есть такая история, когда человек рассказывает, что он... Это Байслан, да, по-моему, рассказывал, mm-hmm. что он ехал с одним таксистом, который рассказывал о том, что он 15 лет бросил курить, и все эти 15 лет ему...
0: Снится, что он курит?
2: Нет, хочется курить. Вот. А через этот сон я понял, что не то, чтобы хочется, я с чем-то борюсь, но этого вообще просто нету. То есть Бог дал свободу настолько, что даже когда я не контролирую свой разум, да, мы же с вами сейчас выяснили, что сон – это бесконтрольность твоего разума, в принципе, не зависящая от тебя. И даже тогда... ты все равно не возвращаешься к, вот, к этой зависимости, к этой старой жизни.
1: То есть обратите внимание, что для Бога наше решение, решение нашей воли, оно гораздо важнее, чем наше внутреннее порой состояние, переживание. Человек принял решение, он выбрал, ему не приснилось что-то, да, и он решил теперь, или как сказать, сон за него решил, да. Мы решаем не во сне, мы решаем наяву. А во сне мы только лишь что-то переживаем. И вот это очень важный момент. За нас не решает никто ничего. И даже мы во сне, когда отключен частично нас, наш организм, наша воля, мы не решаем. И поэтому Бог не судит нас за то, что нам приснилось. Не спрашивает Бог за сны наши.
0: За то, что мы натворили во сне?
1: За то, что мы натворили во сне. Знаете, а во сне может присниться всякое. Ты кого-то можешь убить во сне. Можешь другим образом согрешить во сне или еще что-то. Это может о чем-то говорить, о каких-то внутренних наших состояниях, переживаниях, или, может быть, эмоциях, или, может быть, даже, ну, скажем так, склонности к греховности. Но в этом нет ответственности. Ответственность есть тогда, когда ты способен действовать.
0: Когда
1: а во сне ты действовать, да, во сне ты действовать не способен. Во сне что-то или кто-то, может быть, какая-то часть тебя действует без тебя. Угу. И вот здесь обычно Бог это использует для вразумления, но не для того, чтобы нас судить. Ах, вот что тебе снится, да. Ну, или нам приснилось что-то, мы тут же на колени и каемся. Господи, прости. Но... Каемся мы не за приснившееся, а каемся мы, может быть, за то, что в нашем сердце было, мы от этого не хотели избавиться.
0: А сон это высветил.
2: Что есть мысли, да, об этом, и определенные, наверное, не только мысли, но и мысли все равно же действия рождают.
1: Да. Поиск. Да. Человек как бы из-под воль ищет какого-то греховного действия или поступка. Он вроде и не намерен грешить, но все время его к нему тянет. Вот тянет, и вдруг вот он видит сон. Остановись. И человек тогда, ух ты, что ж я делаю-то, Господи? Я ж так вот и впаду в свой сон. Давайте небольшую сделаем музыкальную паузу. После нее продолжим.
0: Давайте.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Ну, надеюсь, друзья, вы там не заснули.
2: Вразумляться сновидениями.
1: А вот как раз про вразумление сновидениями. Смотрите, сама фраза, само слово «старцы сновидениями вразумляемы будут». Мне кажется, мы здесь как бы подошли к такой интересной особенности сна. Сон как подтверждение. Или сон как, скажем так, некое явление, на которое последует потом истолкование, но не твое внутреннее понимание, а внешнее. Кто-то откуда-то придет и что-то скажет. Ну, вот здесь
2: яркий пример Петра.
1: Яркий пример Петра, да. То есть вот тоже Петр в некотором смысле был вразумляем в тот самый момент, потому что он же спорил с Богом. Говорит: «Господи, никогда ничего нечистое не входило в уста мои».
2: С Богом спорит.
1: Да, ну как дает. Это, заколи и ешь. Но он понимал, сон, нет, да я никогда, я ни в коем случае. Он даже во сне своем, в этом видении, отказывался от чего-то такого, что ему предлагалось. Он не ел, а Бог говорит снова, заколи и ешь. И как бы для него это, в общем-то, было таким вразумлением. Вразумлением это было для того же египетского фараона и для того же Навуходоносора, который, в общем-то, вразумлялся.
2: Не сразу,
1: да. Помните золотой истукан, который он все-таки создал. Но потом, как бы, Бог показал.
2: Он золотой истукан создал как раз после сна, да, по-моему?
1: После сна, да.
2: То есть сон его не вразумил не в ту сторону.
1: Смотрите, я думаю, что планы Навуходоносора по поводу религиозной реформы были. Но ему был показан сон по поводу его планов, да.
2: Сон, где как будто сам Бог говорит, что твое царство, оно самое великое.
1: Да.
2: Вот он и возгордился на основании сна от Бога.
1: Но и придут другие царства, и будет разрушено. Да нет, он хотел, знаете, как из разряда тех, которые считают, что вечно жить будут. И он, наверное, вот в этом плане так и действовал. А потом же был другой сон у него. Снова вразумление и снова истолкование Даниила. Мне кажется, такое может быть нечасто, но вот как раз, когда нам что-то снится, но кто-то приходит и нам что-то говорит после этого.
2: Иногда вот мы понимаем потом уже, после того, как пока сон снится, и ты просыпаешься, ты не понимаешь, к чему. Проходит чуть-чуть времени, и ты вдруг раз и открылась, и понял, к чему это. Это круто. Так бы почаще. Но можно ли на это как-то повлиять? Может быть, когда апостол Павел говорит: ревнуйте о дарах больших, о дарах духовных ревнуйте, может быть, надо ревновать, потому что надо молиться, чтобы Бог дал такой дар вразумляться через сновидение. Или здесь просто вот Бог кому хочет, тому дает?
3: Я сразу вспомнил Тхамаху, когда мы там были, я был там, там многие вразумлялись, очень любили вразумляться на ложе.
2: На видении, да?
3: Да, да, в любое время.
2: Вразумлялись, вот хочется спросить.
3: Не всегда получалось, но очень стремились к этому, конечно.
1: Ну, дело в том, что, видите, должен быть еще вразумляющий. То есть должен быть, наверное, какой-то человек, который что-то скажет, придет и скажет. То ли о твоей жизни, то ли о твоем поведении, то ли о каком-то откровении.
3: Истолкует?
1: Да нет, даже не истолкует. Очень часто просто бывает, кто-то придет, нам что-то и говорит. Например, пастор или служитель, или кто-то еще. И это уже как подтверждение, это вот как раз своего рода вразумление. То есть мы бы так, наверное, и не послушали. Но когда тут сон такой снится, тогда, наверное, для нас все по-другому выглядит. Понимаете, ведь мы ж порой не способны увидеть.
2: А иногда через сон приходит какое-то утешение, когда человек долго в переживаниях, в каких-то скорбях, и вот видит сон, и Бог во сне утешает.
3: Ну, вообще, да, ну, в физическом плане сон — это ж очень большая помощь нашему организму для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. Но, судя по всему, она не только физическая, но и духовная, да, когда мы можем осмыслить что-то, ну, там, не в сильном сне, или увидеть и быть вразумляемым и остановлен от какого-либо, может быть, даже предприятия. Вот как вы рассказывали, что куда-то ехать.
2: Да. И останавливает
3: Бог. Польза от сна очень большая.
2: В любом случае.
3: Поэтому не стоит им пренебрегать.
2: А, это да.
3: Потому что многие, ну, серьезно прям относятся очень...
2: Правда, к сожалению, вот усталость, она накапливается, а впрок поспать...
3: Почему-то не получается.
1: Да, согласен.
2: Когда сна даже слишком много, это тоже не полезно для организма.
3: Всего должно быть в меру.
1: Мы зависимы. Зависимы в этом плане. Наша зависимость нам от Бога дана. И, ну, хорошо, это один из способов, когда человек отдыхает, когда человек, и это важно для него, когда человек получает для себя определенное наставление. Другое дело, что, наверное, нельзя слишком, как бы в этом сказать, не получается, да, сну передать те функции, которые мы должны делать в бодрствовании. Ну, как, например, некоторые студенты спят, под подушку кладя учебник.
3: Ну, да.
1: Или в наушниках, где звучит лекция.
3: Что-то за, вот ночь, за ночь до экзамена, что самое интересное.
1: Да-да, ну, к сожалению, не дойдет. Не получается. Вот. Но, тем не менее, есть еще немало других свидетельств, говорящих о видениях. Вот, например, пророки нередко видели видения. И тот же самый пророк Исаия в храме, вот во всем этом богатстве храма и действии, которые там происходят, в таком вот важном, церемониальном, он видит присутствие Божие.
2: Ну, последняя книга Библии, Откровение, это все записанное видение. Там все время Иоанн говорит: и видел я вот это, и видел я вот то, и видел...
3: Я вообще вот
1: был я в духе.
3: Сон – это на самом деле, да, награда и подтверждение. Ну, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему.
2: Он дает сон, конечно.
1: Да, но тем не менее, когда мы в духе, видения могут быть. Видения, ну, которые приходят от Бога. И, собственно, ну, здесь очень важно понимать, не ради видения, да, мы в духе находимся, а ради того, чтобы...
2: Ну, что-то услышать от Бога что-то хочется.
1: Ну, и вообще прославить Бога, жить жизнью достойно, исполняйтесь Духом Святым, написано. Вот, но не факт, что за этим последует некое видение, но оно может последовать.
2: «Пая и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот да, как и, исполняться Духом
1: и Святым? И это может быть назиданием каким-то определенным. Другое дело, что нам нужно понимать, не видел того глаз человеческий, не слышало ухо, что Бог приготовил. Не способны мы человеческим глазом увидеть, как все будет на небесах. Mm-hmm. Вот когда, конечно, кто-то начинает рассказывать такие очень подробные видения о том, как, что и как будет устроено, здесь надо понимать, что это все лишь может быть метафора для человека, для его mm-hmm. какого-то такого вот... ну, скажем, ободрение, вдохновение, как, собственно, было видение Иезекиилю, храма. Ведь оно метафора, полная метафора, это чисто духовное видение. Хотя ему поначалу казалось, судя по всему, что вот оно, социальное устройство, ну, Царство Божие, вот как и должно быть. Вот он, храм, вот от него течет вода, вот она распределяется по участкам, вот они, люди живут, вот, угу. вот они, жертвы приносятся, вот тут князья, вот у каждого свое место определенное, и поток такой, что там только плыви. Ну, в общем, он видит это как некий план. Но это не план, это план духовный. Это не план практический, это план духовный.
2: Ну что ж, что ж нам пожелать нашим слушателям, зрителям,
3: наверное,
2: в плане как, снов?
1: Как, в плане снов ничего, друзья.
2: Как хороших
3: есть,
2: снов.
3: Есть жажда, по-моему, в русских сказках решение такая... Решение проблем.
2: Утро, вечер, мудренее. Точно.
1: Да.
2: Спасибо вам за вашу поддержку, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете, что пишете свои комментарии, ставите свои реакции. Все это поддерживает нас и позволяет нам больше распространять учение Господне.
1: Царство Божие вместе проповедуем. Да. Всем благословений.
3: С Богом.
2: До завтра.
0: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.
5: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включаю радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
6: Пусть узнают все соседи.
5: Запомнить очень легко: www.radiopilgrim.ru.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 4. Когда я взываю, услышь, Боже правый. Всегда в тесноте Ты давал мне простор. Опять на земле изменяются нравы, и славу мою превращают в позор. Доколе мне быть от людей в поруганье, а им наслаждаться земной суетой? Пусть знают они, что ты всюду со мной, и каждое слышишь мое воздыханье. Во гневе своем для чего согрешать? Утешился я, размышляя на ложе. Я правду свою принесу тебе, Боже, как жертву, дающую мне благодать. Кто явит нам благо, сказали они. О Боже небесный, пошли им знаменье, яви же лица своего отражение. Пусть сытыми будут их краткие дни. И радость пришла в мою тихую келью. У них стало много в кувшинах вина, в амбарах больших и муки, и зерна. И сердце мое испытало веселье. Теперь я спокойно ложусь и встаю,

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Буркина-Фасо. Верхняя Вольта – государство в Западной Африке. Так она называлась до 1985 года. Лишь в 1960 году Верхняя Вольта получила независимость от Франции и начала вести свою самостоятельную политику в мире. Ее населяют множество разных племен, поэтому страна очень даже самобытна. И кухня не может быть иной. В стране в основном преобладают лишь простые продукты питания. Кукуруза, бобы, рис, картофель, окра, пшено, ямс и арахис. В деревнях с большим количеством скота и птицы в избытке есть яйца. А реки играют роль кладезя для нескольких видов рыбы, потребляемых местными жителями. Мясо едят нечасто, так как оно стоит очень дорого. Традиционная кухня Буркина-Фасо является отражением общих традиций Западной Африки. Как и в других странах региона, в национальной кухне встречаются ингредиенты вроде личинок, змей и мяса гиппопотамов. Многие блюда щедро приправляются соусом пили-пили, в основе которого жгучий красный перец. В силу климатических условий и засушливого климата люди привыкли использовать в пищу практически все, что растет или движется. Но основу местной кухни все же составляют вполне обычные продукты – мясо говядины, рыба, кукуруза, рис, картофель, бобы и сорго. Наиболее распространенными блюдами можно смело назвать кашу из сорго, приготовленную в горшке с листьями баобаба, а также курицу в арахисовом кляре, запеченную с зелеными бананами. Африка – континент загадочный, и далеко не всем известно о том, какой жизнью живут современные женщины в многонаселенных, динамично развивающихся регионах Африки. В Буркина-Фасо, бывшей французской колонии, женщинам очень сложно быть самодостаточными, поскольку с детства девочек приучают к покорности и доминирующей роли мужчин. Никогда мужчина не будет заниматься или даже помогать в домашнем хозяйстве и воспитании детей. Однако, вопреки тому, что эта модель семьи противоречит западным стандартам, женщины не чувствуют унижения от данного положения вещей. Более того, если бы некто извне попытался трансформировать общество, женщины первые бы восприняли это негативно. Женщине не положено быть ни замужем или в разводе. Скорее всего, ее в таком случае не будут воспринимать всерьез. В сельских районах в брак вступают в 14-15 лет. Практикуется многоженство. И в христианских, и в мусульманских семьях все живут под одной крышей. В каждой семье не меньше 4-5 детей. И весь быт женщины строится вокруг них. Главенствующая религия Буркина-Фасо – ислам. Его исповедует более половины всего верующего населения страны. Оставшуюся половину делят между собой христианство и последователи местных верований. Конституция страны поощряет все формы религии и уважает форму поклонения каждого гражданина, если она не мешает другим. Самобытная культура Буркина-Фасо – одна из самых примечательных на Западе Африки. Одной из причин этого является то, что множество различных коренных народов живут здесь в мире и согласии на протяжении нескольких сотен лет. Толерантное и уважительное отношение друг к другу – главный залог успеха страны. В отличие от других соседних стран, Буркина-Фасо не погрязла в междоусобных конфликтах. Уникальная культура страны тесно переплетена с ее природными особенностями. Жители заботятся о своей земле, ее сохранность для них имеет большое значение. Несмотря на проникновение технологического прогресса, население не забывает о своей истории, бережно чтит память предков. Это можно увидеть даже в элементах одежды и украшений.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
0: Жарким летом глотком прохладной воды для вас будет радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

во сне слышу мамин голос тихий. Он в старом доме на краю села. Слеза застыла на ее ресницах, и шепотом я произнес –

Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. Следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему именно Святой Бог пошел навстречу грешному человеку. Около года назад, находясь в уединении, я написал несколько четверостишей. Хочу их прочитать. «Мы в проклятиях пороков увязли. Здесь повсюду страдания и боль. О Господь, исцели наши язвы, опустись к нам в земную ее доль. Мы в цепях, мы рабы произвола, мы противники воли Твоей. Мы не в силах подняться к престолу. Снизойди к нам, Господь, пожалей. К Твоему освященному храму нам грехи не дозволят взойти. Только Ты можешь в черную яму наклонить небеса и сойти». Святость оправдана своей способностью снизойти в яму греховную к нам, к людям. Грешник не может быть угрозой святости, разве что только репутацией святого, разделившего с ним общение. Но это же принципиально разные понятия. Есть такое понятие аскетизма, и вот соблазн аскетизма сильнее искушения плотского, я бы даже так сказал, потому что доставляет удовольствие гордыне, аскет, он святой, тогда как плотское удовольствие ограничивается физиологией, искушениями плотскими. Так вот, такой аскетизм, я считаю, отделение от мира, порочен вдвойне, ибо не только лишает мир надежды на встречу со святостью, с Богом, с истиной, но и вызван такой аскетизм ничем иным, как самоправедностью. Да, в процессе общения с грешником имеет место риск впадения святого в соблазн при попытке возвести падшего грешника к свету. Это постоянное состязание через вторжение на территории друг друга. Это своеобразный поединок на уровне духа, когда в самой глубинной субстанции двух личностей, я имею в виду грешника и святого, один одолевает другого. Сила души, выраженная в силе воли, ума, интеллекта, грешник, вступает в какое-то состязание силой духа в личности святого. Сила же Духа Божьего, прежде всего, я понимаю, заключена в его святости. Эта встреча очень важна для обоих, ибо для падшего человека нет другого пути достичь познания святости, как только через встречу со святым человеком. И нет другой причины для меня, скажем, для накопления и содержания святости, как только через это преобразование падшего человека. Христос, допустим, вы помните, не обличал Петра и не призывал его к покаянию, когда тот, соприкоснувшись со святостью Иисуса Христа в лодке, сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие Луки, 5 глава. Фактор явного преобладания пороков доказывает лишь одно. Опыт греха глубже опыта святости в нашей среде. Глубина опыта греха или познания Бога измерима мерой влияния одного на другого. Оттого, я так думаю, в стане грешников больше людей, чем в стане святых. По всей видимости, святость как результат опыта Бога, явление редкое в наши дни. Чувственно-эмоциональная сфера души мало досягаема для воздействия на нее Духа Святого. Плод Духа как качество характера, то есть любовь, доброта, кротость, милосердие и так далее, являются результатом сугубо личных отношений Духа Божьего с Духом человека. Когда, скажем, я называю Даниила моим сыном, я говорю правильно, но когда называю его нашим, Жанной, сыном, говорю более точно. Так и с плодом Духа. Это производные моей духовной близости с Духом Святым. Плод Духа – это наше с Богом общее дитя.
Нынешнее же представление о святости сводится к внешнему воздержанию от некоторых грехов, но, как видите, это не имеет ничего общего с самой природой и происхождением настоящей подлинной святости. Святость, прежде всего, это отделение для Бога, что само собой подразумевает отделение от мира. Посвятите некоторое время для размышления над этими истинами в течение этого дня. Храни вас Господь. До свидания.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: «Радио Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер, сегодня 23 июня, и наша тема сегодня «Не оскорбляйте Святого Духа». Наше местописание – послание к Ефесянам 4:30. Библия говорит: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Слово «оскорблять» — греческое слово «лупео». И слово «лупео» использовали для описания супруга, который узнал, что его вторая половина совершила прелюбодеяние. И в этот момент он чувствует себя оскорбленным. Честь поругана. Он опечален, поэтому слово переведено как «оскорблять». Если вы посмотрите на всю четвертую главу послания к Ефесянам, вы увидите, что верующие в Ефесе говорили неправильные вещи, лгали, раздражались, клеветали, злились, делали все это. И Библия говорит, что все это оскорбляет Святого Духа так же, как супруга, который узнал о неверности второй половины. Когда мы говорим неправильно, думаем неправильно, поступаем неправильно, Святой Дух у нас внутри говорит: «Как ты можешь так поступать со мной? После всего, что я сделал для тебя, как ты можешь осквернять мое святое присутствие? Как ты можешь оскорблять мое присутствие в твоей жизни? Поступая таким образом, ты меня огорчаешь». Никто из нас намеренно не хотел бы так поступать. Напротив, нам хочется помочь Духу Святому почувствовать себя в нашей жизни как дома. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

А куда идти нам? Мне сомнение душу гложет, так невыносимо.

0: Мы желаем вам Божьих благословений и отличного настроения.
1: Пришли, чтобы воздать Тебе хвалу, воздать Тебе славу, ибо Ты один.

Твоей милости полна вся земля. Твоей милости полны наши жизни. Ты спас, Ты оправдал каждого из нас. Мы поклоняемся Тебе, Царь царей и Бог богов. Ты Господь господствующих. Мы славим Тебя, Отец творения. Это Ты, Создатель вечности. Поклоняемся Тебе. Нашими сердцами поем. Ты достоин.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 23 июня. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим собственным нечестивым похотям. Послание Иуды, 18 стих. Иуда призывает нас следовать за Богом, а не за собственными желаниями. Есть желания, которые не от Бога, и Библия называет их нечестивыми похотями, порочными желаниями. Каждый из нас прекрасно осознает, что это за нечестивые желания, потому что мы чувствуем угрызение совести или обличение Святого Духа. Написано, что в последние времена появятся ругатели, насмешники, то есть люди, которые будут с иронией относиться к Божьему Слову, насмехаться над заключенной в нем истиной, исходящей от Бога. Мы живем в последние времена и на самом деле сталкиваемся с такими людьми. Возлюбленные, перестаньте иронизировать над Божьим Словом и не поступайте по своим нечестивым желаниям. Следуйте за Господом и наполняйтесь Его желаниями. Да благословит вас Господь. Амен.
2: Радио Пилигрим.
3: Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио Пилигрим.

хочу тебе.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июня. Вы хотите знать Божью волю? Во всем благодарите, потому что такова о вас Божья воля в Иисусе Христе. Первое послание к Фессалоникийцам, 5:18. Расширенный перевод Библии. Многие люди стремятся услышать голос Бога, потому что им важно знать, в чем состоит Божья воля для их жизни. Иногда люди воспринимают Божью волю как непостижимую тайну и говорят что-то вроде этого. «Если бы мне была известна Божья воля, я бы повиновался ей». Или «Я действительно хочу идти за Богом, но я не знаю точно, в чем заключается Его воля». Я не могу сказать вам, есть ли Его воля в том, чтобы вы переехали в другой город, отдали детей в ту или иную школу или участвовали в пасхальном представлении у себя в церкви. Но я могу назвать вам конкретный и очень эффективный способ познавать и исполнять Божью волю в своей жизни. Будьте благодарны за все. Благодарите Бога постоянно, что бы с вами ни происходило. Пусть ваше сердце будет преисполнено благодарности в любой ситуации, и это позволит вам яснее увидеть направление, в котором следует идти. Нам не всегда легко быть благодарными, но если в вас будет благодарный дух, вы будете исполнять Божью волю. Обратите внимание, что здесь сказано «благодарить во всем», а не за все. Допустим, вы открываете холодильник и видите, что в нем перегорела лампочка и что продукты не такие холодные, какими должны быть. Вы не станете благодарить Бога за то, что холодильник сломался, но вы можете выразить признательность за то, что у вас есть холодильник и продукты, которые вы можете в нем хранить, за то, что его можно отремонтировать. Вы можете терпеливо ждать, пока его починят, и не выражать недовольства. Если вы хотите исполнять Божью волю, старайтесь всегда быть благодарными. Божье слово на сегодня. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intriguing Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и пастор Церкви Слова Благодати Алексей Каланица. Алексей Алексеевич, мы живем в время, в которое достаточно много возможностей зарабатывать деньги. Вот один из таких путей – это торговля акциями на бирже. Вот для христианина допустим ли такой путь зарабатывать на бирже?
1: Это достаточно сложный вопрос, потому что само явление торговли или трейдерской операции на бирже достаточно сложно. И поэтому, чтобы разобраться в нем, допустимо или недопустимо, нам нужно посмотреть на то, что говорит Священное Писание, или на основные принципы библейские, которые регулируют наши взаимоотношения с людьми. Прежде всего, давайте посмотрим, что такое торговля на бирже или трейдерство. Речь идет о возможности людей вкладывать свои средства в те или иные предприятия, которые производят какой-то продукт. Вот с этой точки зрения покупка акций или продажа их не имеет никаких проблем с точки зрения Библии и христианской морали. То есть если вы видите какое-то предприятие успешное, и если это предприятие нуждается в деньгах, и вы можете часть своих денег вложить туда, и они вам за это заплатят часть своей прибыли, то есть вы становитесь соучастниками их производства. Конечно, здесь важный вопрос, что это за производство, что они производят, насколько морально их продукция. И если там нет чего-то аморального, то покупка или на каком-то этапе продажа этих акций не имеет никаких возражений, никаких проблем. Но чаще всего, когда люди говорят о трейдерстве, чаще всего это вот не просто такая транзакция, когда вы увидели успешное предприятие, оно нуждается в деньгах, вы вкладываете эти деньги и в конце концов получаете дивиденд. Чаще всего, когда люди говорят о торговле на бирже, они подразумевают более тонкие процессы, которые включают в себя иногда какие-то вещи, которые граничат с грехом. Ну, наверное, чаще всего это или люди попадают в проблему, когда торговля на бирже становится одной из форм азартной игры. То есть это то же самое, что игра в казино, когда люди пытаются заработать деньги, просто играя на удачу. И их захватывает азарт, и вот сам элемент азарта, сам элемент того, что человек хочет заработать деньги из воздуха, он, конечно же, имеет очень много негативных последствий. И, наверное, одна из главных проблем здесь в нарушении принципа. Есть библейский принцип, очень серьезный принцип, связан с собственностью. В Библии много сказано «не кради», и в Библии сказано «не пожелай того, что тебе не принадлежит». И вот когда люди пытаются получить деньги или заработать, исходя из вот такой азартной игры, из игры на удачу, то, конечно же, это является очень сомнительным делом и даже греховным. В какой-то точке это может стать греховным явлением. Еще одна проблема в трейдерстве связана с инсайдерской информацией. То есть, когда люди нарушают принцип справедливости. Справедливость требует того, чтобы все участники этого процесса имели равный доступ к информации, на основании которой они делают выводы. Какие выводы они делают? Они получают информацию о развитии предприятий и могут посмотреть, это предприятие набирает силу, значит, тогда у них есть шанс вместе с ними зарабатывать больше. Если это предприятие стало ослабевать, то люди боятся того, что они будут терять деньги, продают эти акции и покупают акции более успешных предприятий. То есть вот сам этот процесс, он как бы нормальный. Это действительно соучастие в процессе, производственном процессе своими деньгами. Но когда начинается вот это движение, и когда люди пытаются получить информацию, которая скрыта от всех остальных игроков, от всех остальных участников этого процесса, и они каким-то образом спекулируют этой информацией, то вот здесь появляется нечестность. Нечестность, которая, конечно же, строго наказывается государством или регулирующими органами. Одним словом, Мы не можем сказать, что Библия запрещает игру на бирже или же возможность зарабатывать на бирже. Но здесь нужно быть очень и очень осторожными. Нам всегда нужно быть осторожными там, где речь идет о деньгах. И особенно, когда речь идет вот о таких немножечко необычных формах заработка. Дай Господь вам мудрости и силы устоять в искушениях, когда вас будет подталкивать что-то к тому, чтобы какую-то нечестность или несправедливость сделать основанием своего дохода.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. И ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

вещах следует рассудить о грехе и покаянии. Грех есть рана, покаяние — врачество. Что для тела раны и лекарства, то для души — грехи и покаяние. Но грех сопровождается стыдом, а покаяние дает дерзновение. Обрати тщательно внимание, умоляю тебя, на слова мои, чтобы тебе не смешивать предметов, не лишиться пользы от моего наставления. Язва и врачество — грех и покаяние. Язва — грех, врачество — покаяние. В язве гной, в лекарстве — очищение гноя. Во грехе гной, во грехе поношение, во грехе посмеяние, в покаянии дерзновение, в покаянии свобода, в покаянии очищение грехов. Обрати тщательное внимание. За грехом следует стыд. Покаяние сопровождается дерзновением. Уразумел, что говорю я? Сатана извратил естественный порядок. Греху он дал дерзость, а покаянию — стыд. Не отстану до вечера объяснять это до тех пор, пока не разрешу того, о чем начал говорить. Я должен исполнить обещание и не могу отступить. Есть язва и лекарство. В язве гной. Лекарство обладает силой очищать гной. В лекарстве ли гной? В язве ли целительная сила? Не имеет ли и то, и другое своего собственного свойства? Может ли сообщиться первое последнему или последнее первому? Ни в каком случае. Перейдем к душе, отягченной грехами. Грех имеет своим уделом поношение и бесчестие. Покаяние сопровождается смелой надеждой. Покаяние соединено с постом. Покаяние дает оправдание. Говори ты беззакония свои первым, чтобы оправдаться. Праведный первым осуждает себя. Итак, сатана, зная, что за грехом следует стыд, который легко может отвратить от него согрешающего, а покаяние сопровождается дерзновением, которое в силах привлечь кающегося, извратил естественный порядок, и стыд отдал покаянию, а дерзновение — греху. Каким же это образом? А вот как. Пленяется кто-нибудь безумной страстью к всенародной блуднице, следует он за блудницей, как пленник, входит в ее жилище и, не стыдясь, не краснея, отдается блуднице, совершает грех, и нет у него ни стыда, ни стеснения. По окончании греха он выходит оттуда и стыдится покаяться. Несчастный. Когда отдавался блуднице, тогда тебе не было стыдно. А когда пришел каяться, тогда стыдишься? О чем он, скажи мне, стыдится теперь, если не стыдился, когда предавался блуду? Делает постыдное дело и не стыдится, а слово стыдится. Злодейство дьявола это. В грехе он не допускает ему стыдиться, а всенародно дозволяет ему бесчестить себя, потому что знает, если грешник почувствует стыд, то убежит от греха. В покаянии, напротив, заставляет его стыдиться, зная, что стыдящийся не покается. Два зла учиняет он, вовлекает в грех и удерживает от покаяния. В чем же стыд, наконец? Когда предаешься блуду, не стыдишься, а когда принимаешь врачество, стыдишься? Тебе стыдно, когда освобождаешься от греха? Тогда надлежало тебе стыдиться, тогда должен был чувствовать стыд, когда грешил. Когда был грешником, не стыдился, когда же стал праведником, стыдишься. Говори беззакония твои первым, чтобы оправдаться. О милосердие владыки! Не сказал, чтобы не быть наказанным, но чтобы оправдаться. Неужели для него недостаточно, что ты не наказываешь его?

0: а еще делаешь праведным. Подлинно так. Но обрати тщательное внимание на изречение. Праведником, говорит, сделаю его. Где же сделал это Бог? Когда он спас разбойника за то лишь, что тот сказал другому. Или ты не боишься Бога? Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. Спаситель говорит ему: «Ныне же будешь со мною в раю». Евангелие от Луки, глава 23, стихи 41-43. Не сказал: «Освобождаю тебя от наказания и муки», но вводит его оправданным в рай. Видишь, как он через исповедание стал праведником? Многомилосерд Бог. Он сына не пощадил, чтобы пощадить раба, предал единородного, чтобы искупить неблагодарных рабов. Кровь сына своего положил вместо цены. О, человеколюбие владыки! И не повторяй мне опять: много согрешил я, как я могу спастись? Ты не можешь. Владыка твой может и так, что изгладит грехи. Тщательно внимай слову. Изглаждает он так грехи, что не остается даже и следа их. На телах это невозможно. Как бы много ни старался врач, сколько бы снадобий ни прикладывал к ране, только рана скроется. И часто случается, что кто-нибудь получит удар по лицу и залечит рану, а шрам остается, и безобразием лица указывает на бывшую рану. Врач старается всевозможными средствами уничтожить и шрам, но оказывается не в силах, потому что ему противится и слабость природы, и бессилие искусства, и ничтожество лекарств. Когда же Бог изглаждает грехи, то не оставляет ни шрама, не попускает остаться и следу, но вместе со здоровьем дарует и благообразие, вместе с освобождением от наказания дает и оправдание, и делает согрешившего равным несогрешившему. Он уничтожает грех и обращает его ни во что, как будто его и не было. Так он истребляет его, что не остается ни шрама, ни следа, ни приметы, ни знака.
1: Радио «Пилигрим». Слушайте нас внимательно.

0: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.
1: Яков Левин. Сеется семя.
0: Бог. Однажды в Калифорнии 200 выдающихся личностей американской промышленности собрались для общения и молитвы. Одним из проповедующих был вице-президент ракетного отдела компании Lockheed Бурис. В своем слове он сказал, что истинно верующий во Христа получает свободный доступ к личному общению с Богом. Для верующего человека Бог всегда жив и готов отвечать. Руководил этим собранием доктор физических наук Вильм Пикеринг, директор лаборатории реактивных двигателей и один из самых выдающихся профессоров Калифорнийского технологического университета в городе Пасадена.
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Что там Христос всем нам скажет, жаль, до конца неизвестно.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.

Верить хочу, как Павел, петь, как Давид. Хочу хвалой, как сила, стены у тюрьмы разбить. И, проходя сквозь пламя, не опалит меня —

как Иисус, всем сердцем хочу любить, прощать, дарить надежду, жить и время не терять. Я всей душою превознесу и буду славить Твое имя, Бог, пока я живу.

Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня

0: сегодня вдали от стен Иерусалима. О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Leasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Читаем вместе.
2: Демос Шакириан. Самые счастливые люди на Земле.

Глава 7. Время испытания. Отец опять занят делами в конторе. На последней неделе жизни матери он провел каждый день в ее комнате. Он за рабочим столом напротив моего в Reliance номер 3 двигает бровями и морщится при чтении квартального отчета. «Ты нагромождаешь зерна, сынок», — сказал он, указывая на цифры, показывающие, что наш запас зерна больше, чем мы на это время нуждались. Отец никогда не удовлетворялся нашими мукомольными делами по причине неустойчивой цены на зерно. Но с таким противоречием вряд ли можно было согласиться в послевоенные годы роста цен. Зимой 1947-48 годов всякий, кто имел дело с товарами, соглашался лишь в одном, что только государственное ограничение удерживало цены зерна на одном уровне. Овес, ячмень, кукуруза, хлопковые семена, соевые бобы – на все эти продукты цены стояли месяцами на одном уровне, готовые во всякое время подняться вверх. Как только снимается ограничение, они сейчас же пойдут вверх. Мои расчеты отец заметил своим острым армянским глазом, когда рассматривал цифры. Его нахмуренность увеличилась еще сильнее, когда он заметил, что я закупил на сотни тысяч долларов зерна по теперешним ценам с доставкой на следующую осень. Закончив такую сделку, я зажег фитиль бомбы. Фресно. Это имя все время приходило мне на память при разных случаях. Почему я должен думать о Фресно? Фресно был небольшим городком около 300 километров на север от Лос-Анджелеса, через который я проезжал много раз. Но я никого не знал в этом городе и ни с кем не имел особых связей. Почему так неожиданно у меня на уме Фресно? Наше переживание с Бобом Смитом еще жалило нас, поэтому мы с Розой еще много не говорили и не имели планов на следующее лето. Некоторые советовали нам опять держать собрание в Ист-Лос-Анджелесе, и казалось, что это была добрая мысль. Вернувшись однажды вечером домой, я решил поговорить с Розой, которая укладывала в спальне маленького Стефана в его кроватку. «Дорогая, по пути домой целый вечер я не мог избавиться от названия одного города. Я не могу перестать думать о нем». Роза, приподнявшись, посмотрела на меня. «Не вспоминай название, со мной происходит то же самое». Она выключила свет, и мы тихонько вышли из комнаты. В коридоре она заговорила ко мне. «Фресно, не так ли?» «Да, Фресно. Но чтобы определенно понять, где Бог хочет нас использовать, нам необходимо было разрешить следующий вопрос. Как? У нас не было там связей и знакомств. Наконец, через одного проповедника в Лос-Анджелесе я получил имя пастора Церкви Божьих Собраний во Фресно. Я позвонил ему и расспросил его о возможностях устроить собрание следующим летом в их городе. В телефоне последовало долгое молчание. Наконец он сказал, что перезвонит мне, и через несколько недель он и 33 других пастора были моими гостями на обеде бифштекса в калифорнийской гостинице во Фресно. Временем испытанный армянский метод кормить тело и душу выразился в хорошей посещаемости, во всяком случае, не по причине энтузиазма в предприятии. Я никогда не видел такие подозрительные лица, которые смотрели на меня, когда я поднялся говорить. Я рассказал о палаточных собраниях, которые мы устраивали в Лос-Анджелесе в течение 7 летних сезонов, допуская, что тысячи людей познали Господа благодаря этим собраниям. Наступила тишина. Наконец, один проповедник поднялся на ноги и высказал то, что, очевидно, было на уме у всех остальных –

который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты –

0: Воздай славу Господу. Он прекрасный, Господь. Хвала Тебе, Иисус, Господь, от всего сердца.
1: Все для Тебя. Спасибо.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
4: Доброе утро, друзья. Доброе утро всем на радио «Пилигрим». Приветствуем вас.
5: Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Да, вот он.
6: Проверяем.
4: Микрофон. Да, проверяем микрофоны. Доброе утро, друзья, снова всем вам. Сегодня в нашей студии на радио «Пилигрим» духовные разговоры, как обычно.
6: В понедельник с утра, а у меня такой хороший был сон.
4: Во вторник.
6: О, все, друзья,
4: сон. Во вторник. Шел весь понедельник, и вот во вторник он еще продолжается, судя по всему, поэтому...
6: Да. Да, потому что в воскресенье был праздник, и был, мы показывали спектакль, и, конечно, было насыщенное время. Ну вот, вторник уже, друзья, и сон все никак не отпускает меня. Поэтому, наверное, вы решили о снах и поговорить сегодня.
4: Ну да.
6: Вообще, мне кажется, люди очень трепетно относятся к своим снам. И, ну, понятно, люди, которые не церковные, скажем так, они больше, более мистическое значение придают своим снам, и толкования всякие ищут, и все хотят что-то такое вот узнать важное о своей жизни или о будущей своей жизни, какие-то сны пророческие, но и среди христиан тоже немало людей, которые значение снам придают. Но Писание дает ведь нам такую, скажем, платформу для таких мыслей. Бывают же сны действительно от Бога.
4: Бывают.
6: Предупреждающие.
4: Бывают. Или... Писание очень много говорит о снах, и любопытно, Давид, когда обращается к этой теме, он говорит о том, что вот Бог вразумляет человека через сон.
5: Это прям инструмент такой.
4: Во время дремоты на ложе, вот сказано так еще, знаешь. То есть не просто глубоко спит, а вот просто лег человек вздремнуть. И вдруг получил откровение.
6: Угу. А иногда есть же опасность спутать просто сон с каким-то откровением и довериться сну, и сказать, принять сон как за определенное руководство к действию. Вот, или чтобы вынести определенное суждение, сделать определенный вывод, сказать, вот мне во сне такое приснилось, этот человек плохой, с ним разговаривать нельзя, все, значит, мы... отношения там все порвем. Ну, например, или там ехать вот туда-то нельзя, вот все поехали, а мне вот туда нельзя.
4: А мне был сон.
6: А да. Мне был сон, да. Или наоборот, мне говорят не едь, а мне был сон, я поеду. Ну, то есть где-то подтянуть свой сон под свои какие-то желания. Такая же опасность тоже существует. Как вот это все распознать?
4: Существует. Но почему на сны так много обращается внимание? Дело в том, что, ну, как бы нам невозможно заказать себе сон. Мы не регулируем сны.
6: К сожалению.
4: Да, но мы это... их не направляем.
5: Даже есть целый фильм про то, как хочется человеку регулировать сон, и в этом сне начало называется «Де Каприо».
6: Да.
5: Помните,
6: да,
5: там
6: да.
5: же как раз про сон, как они...
6: Да, сон во сне,
5: И как достать идею, как заложить ее в человека, то есть определенный инструмент, как можно влиять на человека.
4: Ну, так сказать, это все из области фантастики. Может быть, на что-то мы и можем повлиять, или люди, которые занимаются этими вопросами. Но в целом, если говорить изначально, да, то сон человеческий – это всегда то, что не сильно во власти человека. Наше человеческое подсознание, оно настолько глубоко, что управлять им нам самим слабо представляется возможным. Но вот Бог использует это. При всем при том, что как бы это наше, это внутри нас происходят различные мысли, переживания, это во сне наш мозг, наш, он перерабатывает информацию и выбрасывает ее вот с помощью каких-то вот таких снов. Ну, это его способ такой, наш способ обработки всяких различных переживаний и сведений. А вот Бог может в это вмешиваться. И то, что не подвластно это человеку, но подвластно Богу, и, наверное, является очень вдохновляющим таким фактором. Богу подвластны наши сновидения. Круто? Вот.
6: Ну, очень хочется. Все-таки иногда через сон, иногда, ну, проще получить какой-то ответ. Ты тут сам никаких усилий не прилагал, заснул, тебя оп, и все, и ты знаешь, как действовать. Очень удобно. Почему так редко тогда это в нашей жизни такая подсказка происходит?
5: Ну, дело в том, что...
6: Или у кого-то часто. Напишите, пожалуйста, друзья.
5: Да. Я вот как раз-таки про частоту и хотел сказать, что вообще сны — это настолько редкое явление для меня, что, ну, взять, например, супругу, которая чуть ли там не каждый день...
6: В какие-то,
5: да, да, какая-то история, какие-то сны, то есть то у меня, я вообще их, можно даже так сказать, забыл, когда видел последний раз.
6: А хотелось бы, да?
5: Ну, может быть, да, наверное, интересные какие-то моменты бывают. Какие-то сны.
6: Мне вот сегодня снилось, прервали. Снилось, что я где-то выступаю. Вот видите, сбылось.
5: На радио. Снилось, что я на радио, и в итоге оказалось на радио.
4: Ну, друзья, а здесь надо что понимать? Сны — это не руководство нами. То есть не придуман сон для того, чтобы человеком руководить, но для того, чтобы человек мог отдыхать, мог над чем-то подумать, поразмыслить. И вот Давид, он к этому и призывает: «Мужи, поразмыслите на ложах ваших, а к вашим размышлениям пусть еще и добавится божественное откровение». А так вот я ничего не понимаю, ничего не думаю и не хочу ничего ни за что нести ответственности, а пусть мне сон приснится, а я этому сну буду следовать. Ну, это мистика, которая, ну, в общем-то, больше похожа на искушение какое-то. И следовать всякому сну своему, ну, это значит ходить в заблуждение. Нет на самом деле таких, или мало, очень редко бывает в нашей жизни, таких снов, которые явно дают и посылают нам какое-то руководство. А вот, а всякого разного, такого же суетного, как и в жизни, и даже больше суетного, много.
6: Но не говорит ли Писание нам вот к снам относиться просто как к снам, не как к откровению, к Слову Божьему? Хотя я знаю человека, она часто вот через сон получает какое-то слово, молится о чем-то, просит понять какую-то ситуацию какого-то человека, потом видит сон, и вот ей как будто приходит вот такое, ну, понимание ситуации.
4: Но это размышление. Да. Это продолжение размышления, молитвенного.
6: А может быть такой дар у человека, скажем, вот видеть сны?
4: Ну, почему нет? Может. Есть такой дар. Угу. Мы видим, у Иосифа был такой дар, но, опять же, это не главный его дар. По сути дела, это дар, ну, наверное, способность получать откровения во сне, размышлять о чем-то во сне и, в принципе, наверное, беседовать с Богом тоже во сне. Но его основной дар был управление. Были подобные дары у Даниила, у того же толкователь снов, да, вот как бы о нем говорится. Ну, и мы видим, что не раз различные сны и видения видели другие пророки. И их способность как бы коммуницировать, да, вот во всем этом, она, в общем-то, и считается таким особенным даром. А в Новом Завете мы видим, что излияние Духа Святого на церковь, как пророк Иаиль говорит, будет сопровождаться снами и видениями. Угу. Старцы сновидениями будут вразумляться, видениями во сне.
6: Старцев уже ничем реальным не вразумить. Да. Да, они старцы, они старше всех. Они, да, я ты был еще младенцем, когда я уже тут...
4: Ну, видите, получается, что область сна, она как и область пророчества, то есть откровения какого-то. А, опять же, надо понимать, каждый из нас должен понимать, что к назиданию, а что не к назиданию. И если к назиданию, как кажется, да, то размышляй. Так же, как и над пророчеством, размышляй. А если это просто суетное что-то, то и не размышляй. А потом у каждого из нас есть учитель и наставник, Дух Святой. А есть еще у нас Священное Писание. Священное Писание говорит о снах, но оно не говорит о том, что вот, ну, чтобы человек какой-то, ну, каждый день буквально что-то видел, и каждую ночь он буквально получал для себя какое-то откровение. Такого прям вот водительства нет. Но то, что это происходит периодически, есть, да.
6: А как относиться к тому, что вот многие люди... Есть даже книги, толкующие сны, сонники, да, вот если вам приснилось вот это вот к этому, а если приснилось вот это значит там не к добру, а это к дождю, а это к деньгам, и прям вот каталог, что приснилось, что это значит, очень большой популярностью пользуется.
5: Мне просто даже интересно, как вообще такие книги пишутся.
6: И то кто есть, их пишет.
5: Да, то есть, там, я не знаю, условно, британские ученые взяли 100 человек,
6: да, я не знаю.
5: Усыпили их и спрашивали потом, да, что тебе приснилось, и на основании этого смотрели.
4: Я так думаю, что сны в древности, но здесь и думать-то нечего. Люди считали, что во время сна душа где-то путешествует, да, что-то она видит, получает для себя какие-то видения. И сны обсуждались. Все, что снилось, бралось на заметку. Особенно если человек, ну, чувствует на себе какое-то особенное божественное, да, или, как это сказать, сверхъестественное водительство, то для него сон, безусловно, это, ну, какой-то знак определенный. И собирали информацию, вот, что тебе приснилось, вот это, и вот это, и вот это. Потом смотрели, что происходило. Ага, смотрите, приснилось, что там к деньгам, да, что там к незваным гостям обычно, и вот как-то такие постепенно наблюдения, они превратились в некие, мне кажется, ну, может быть, приметы, поговорки, скорее, да. Навряд ли они что-то общее имеют с реальностью, но, тем не менее, вот как-то люди во всем этом, пребывая, они, ну, пытались составить, наверное, некие вот такие... сонники. Это всегда было в любой культуре, мне кажется.
6: Но как нам, верующим людям, на это смотреть, христианам, да, что об этом слово?
4: Так где говорит, в Писании написано, если приснилось тебе вот это, то к деньгам, а если это, то к побоям. Ну, не написано. За то, что есть.
6: Не написано, но давайте вспомним историю Иосифа, когда он сидит в темнице, и вот два человека попадают к нему туда, сажают туда же виночерпий фараона и хлебодар. И вот им снятся очень конкретные сны, причем вот так их просто как бы не истолкуешь. Одному что там снится, что он давит этот виноград, и потом чашу фараону подает. Ну, здесь как бы мы понимаем, в принципе, да, а другой там где-то вот хлеб висит, и птицы клюют, и...
4: Да.
6: Это сны, которые Иосиф толкует и говорит, ты, значит, будешь через 2 или 3 дня сколько-то там подавать вино обратно фараону, а тебя повесят. Вот, вот представьте человеку увидеть сон, где говорится о его скорой кончине. Очень как бы...
4: Да, конкретно, все очень конкретно. Но дело в том, что, смотрите, сами-то сновидцы ничего не могли сказать. А было ли в Египте толкование снов? Было, скорее всего. И они, как сановники, наверняка для себя какое-то откровение искали во всем этом. И ведь приснился этот сон им, судя по всему, когда они в тюрьме сидели.
6: Ну, да?
4: Да. Да, в тюрьме сидели. И, наверное, можно было бы использовать какую-то традицию для того, чтобы истолковать. Но что-то не получалось, что-то было не так. Почему? Потому что сон этот был не для них, сон этот был для Иосифа, по сути дела. Это Иосиф должен был дать ответ на этот сон. И их сны, они повлияли на жизнь Иосифа прежде всего, конечно, в перспективе. И он, да, толкует. Он дает верное откровение этим снам. Любопытно, что он, ну, достаточно бесцеремонно говорит, ну, как есть. Как есть, но мало ли, вдруг Хлебодара помилуют, вдруг он знает что-то, чем можно умаслить фараона. А может быть, просто приготовиться ко встрече с вечностью.
6: Ну вот в Ветхом Завете нередко о снах идет речь, и через сны Бог что-то говорит, как-то действует, влияет на царей. Но в Новом Завете мы о снах ничего не слышим, кроме фразы, что старцы будут с нами вразумляться. И все.
4: Ну, смотрите, во сне не раз говорит Бог Павлу, когда они видят во сне откровение, что муж македонянин просит их прийти, да, потом апостол Петр тоже отдыхает.
6: С едой, ну, это видение.
5: Ну, а у нас есть прям сильное разграничение снов и видений?
4: Ну, смотрите, да. Он тоже отдыхает, он тоже размышляет, он тоже в дремоте такой находится, Петр.
5: Это же сновидение.
4: Павел на корабле тоже видит сон, что они не погибнут. Так что, ну, есть свидетельство об этом.
6: А вот Александр нам пишет, иногда людям являются умершие родные и что-то говорят. Кто это является? Ну, во сне, я так понимаю, да, увидел во сне умершего человека. Вот некоторые толкуют, что это, ну, не к добру. Зовет этот умерший человек, как будто бы...
4: Ну, смотрите, ну, все-таки, как я вижу, как я считаю, что сон человеческий – это наши мысли, это наши переживания, которые есть в нем. И как, допустим, мы нередко внутри себя ведем диалог с разными людьми, вот просто я сижу и сам себе под нос бурчу на кого-то, разговариваю с ним, или сдаю экзамен, или, допустим, готовлюсь к какой-то беседе, или жалуюсь, или злюсь на кого-то, но я же представляю, по сути дела, перед собой какого-то человека. Все это может продолжаться во сне, но во сне почему-то нам кажется, ведь мы его не регулируем как бы полностью, что... К нам кто-то этот пришел. Да нет, он там, скорее всего, и был. Это не часто бывает, и вот, наверное, в таком случае, может, и стоит обращать внимание, когда кто-то, кого мы не знаем вовсе, вдруг появляется в нашем кадре. Но и тут, может быть, мы его видели когда-то раньше, а он запомнился, залепился туда в голову.
6: А вот, кстати, давайте вспомним книгу, которую мы озвучили у нас на радио «Пилигрим», «Назначение в Иерусалим». Свидетельство жены Дерека Принса о том, как еще до ее замужества Бог направил ее в Иерусалим откуда-то из какой-то европейской страны, я не помню, и в какой-то момент она, ее там невероятное путешествие, и в какой-то момент она видит человека во сне, который сидит за столом, все, она помнит его одежду, какую-то там шляпу такую необычную, и она вообще не поймет, кто это, что это, и он ей что-то говорит, что там, он там должен был ей выдать пропуск, что там, я тебе этот пропуск не дам, или что-то такое. Вот, и на следующий день она идет в посольство там в какой-то страны, то ли Турции, то ли чего-то, и заходит реально в такую комнату, которая только приснилась, которой она никогда раньше не была. Это были времена еще до телевидения, то есть она даже нигде не могла...
5: В Ютубе не видела.
6: Нет, в Ютубе нигде не могла увидеть. И вот видеть этого человека в этой шляпе, в турецкой такой, с кисточкой. И вот и она понимает, что Бог ведет ее. То есть ей надо было этим человеком видеться.
4: Вполне. Апостол Павел видит мужа македонянина во сне. То есть он не увидел там Силу или Варнаву во сне, которая ему говорит, которая рядом с ним была. Некий муж македонянин. И тоже делает вывод, да, что это от Бога. Поэтому, когда к нам кто-то является из наших близких и родных, это, скорее всего, наше внутреннее глубокое переживание о нем.
6: Ну вот Александр уточняет, говорит, я имею в виду не сны, а именно видение. Вот если в видении является человек, который давно умер. Или недавно.
4: Ну, вот здесь вопрос видения, конечно, но если вам является в видении какой-то человек, допустим, что-то такое происходит, ну, молитесь Богу, пусть Господь даст ответ, читайте Священное Писание. И вы обратите внимание, что Авраам не захотел послать Лазаря на землю, чтобы он предупредил братьев-богача по поводу там их незавидной судьбы, если что.
6: Да, из притчи о богаче и Лазаре.
4: Да, то есть, чтобы оттуда кого-то к нам сюда посылали, нет, навряд ли.
6: Но все равно видение — это определенная картинка, я так понимаю. Картинку может транслировать.
4: Да кто? Да. Не, в духовном мире кто угодно.
5: Я просто видение. Все-таки это оторвано от сна мероприятия или нет?
6: Ну, бывает такое, да, ты не спишь, ты просто вот видишь где-то очень явно или очень ярко в своем воображении. Вот,
4: но, может быть, это тоже выключение из реальности своего рода.
6: Быть.
4: И оно тогда похоже на сон.
5: Может ну, вот быть. Мне кажется, что это как бы оно взаимосвязано. То есть есть дремота, да, о которой
6: ну,
5: говорили.
6: Вот, да, вот я вам вспоминаю одно видение, которое очень сильно на меня повлияло. Видение не мое. Мне рассказала об этом моя подруга, но я как будто вместе с ней это потом увидела. Когда мы стоим все в большой церкви, мы тогда собирались еще в палатке на Ягодино, и мы стоим там все, несколько тысяч человек, и прославляем Бога, и в какие-то моменты церковь хлопает, и мне подруга говорит, я увидела сейчас видение. Вот стоя на своих ногах, вместе со всеми воспевая Богу, я увидела, как во время хлопков, когда люди в этом зале хлопают, вылетают красивые цветы. Из каждых ладошек вылетают красивые цветы, и вот так вот вверх уносятся на небо к Богу. Вот как будто ей Господь дает вот такое вот ну, подтверждение о действии нашей хвалы, что происходит, когда мы восхваляем Бога. Ведь об этом Писание много говорит. Бог живет среди словословия. И...
5: Но это сон был или видение?
6: Это было видение. То есть она даже в дремоту не впадала в этот момент.
4: Смотрите, что есть. Это некие образы, да, то есть образы, которые... Ну, могут нам что-то говорить, могут нас как-то направлять, а могут просто создавать более яркое впечатление того процесса, в котором мы находимся. Мы можем увидеть, люди могут увидеть ангелов, могут увидеть там какие-то еще действия, движения, проявления разного рода. Все это может быть. Но это все, скажем так, больше краски. Видение для наставления – это уже, конечно, другое. Но видение само по себе не назидает. Видение может быть только в поддержании какого-то уже полученного откровения. Ну, опять же, когда вы идете на миссию, и потом во время вашей миссии вам снится некий сон.
6: А, куда, кстати, куда во время идти? Миссии часто очень.
4: Да, куда вам идти, а куда вам не идти. И у вас есть уже откровение, у вас есть уже направление, у вас есть уже понимание, что и как нужно делать.
6: Вспомните,
4: сохраняются нюансы.
6: Вам, Юрий Анатольевич,
4: в Китае,
6: приснился
4: да.
6: сон в Китае, чтобы нам не идти, куда не надо.
4: Ну да, тогда приснился некий дракон, который пытается нас найти. Мы все время где-то мы все время на шаг впереди, немножко. Да. Мы вот как бы его опережаем, он как будто за нами следует. Да, и мы тем самым поняли, что нам лучше не стоит ехать в одну провинцию, в которую мы собирались.
6: Да,
5: там что-то произошло.
4: Нет, просто сами китайцы, они вздохнули, сказали, слава богу, а то мы боялись.
6: Но они боялись, потому что они понимали, что там более сильное преследование для христиан.
5: Я понимаю, а вы были подвержены, скажем так, мыслями об этой ситуации в течение дня, в течение нескольких дней?
4: У нас были планы. У нас были планы, надо было ехать там.
5: Нет, не в плане было ехать, а в плане того, что это какая-то, может быть, преграда или...
4: Не, мы не думали о преграде.
5: Если сами китайцы
4: переживали из-за этого. Они нам не говорили этого, а мы больше рассматривали это как приключение.
6: Да, а они не говорили, потому что у китайцев в культуре не принято говорить «нет». Тем более, когда мы для них очень уважаемые гости, и мы просим свозить нас в какую-то там провинцию, они не могут нам отказать. Это как бы неприлично считается. Но они понимали, что это опасно. Они бы не хотели ехать, но нам не говорили.
4: Они просто переживали, почему? Потому что мы именно там, в той местности, будем сильно на виду.
5: Да. Почему я спрашиваю? Просто, получается, это не было результатом, так скажем, повседневного ваших мыслей об этой ситуации. То есть это было прям как что-то...
4: Нет, это было откровение.
5: Сверхъестественное.
4: Это мы этим сном поделились с китайцами, не сказали точно, это от Бога, поделились своими переживаниями. Поэтому и мы сами внутри где-то понимали, что оно так принять это было облегчением для нас. Поэтому, да, сон посылает нам Господь, иногда говорит, иногда можно молиться, Господь, особенно, знаете, когда мы совсем запутались в суете дневной жизни, здесь может быть хорошим откровением.
6: Когда мы запутались, не в суете, у меня один раз в жизни было переживание достаточно глубокое, и я не могла разобраться в этом переживании, я не могла понять, правильно я поступаю, неправильно. Я себя очень сильно винила, это мучило меня, это прям я не получала ответа прямого от Бога в молитве, и молиться тогда было трудно, и все. Но на протяжении некоторого времени, может быть, в течение месяца, мне снятся с небольшим интервалом три сна. Три очень необычных сна, прям необычных. Я не буду их пересказывать, и до конца, честно, я не помню, но я помню первый раз, я думаю, что за странный сон? Через неделю, что за странный другой сон? Вообще из другой категории. И когда мне приснился третий сон, тоже из третьей какой-то сферы жизни, они вдруг в моей голове соединились. И я поняла, что вообще происходит, где я нахожусь, что я делаю правильно, что я делаю неправильно. И тогда я очень четко поняла, что это было от Бога. Но это было очень так, знаете, интересно. Это не напрямую говорилось, а это вот так вот по частям. И я в течение всего этого месяца размышляла, и потом вдруг раз...
4: Все сложилось.
6: Пазл сложился, да.
4: Да.
6: Вот это было для меня прям удивительно. Обычно я не получаю какие-то...
5: Да. То есть такие сны и откровения, они как-то подкрепляются еще внутренним пониманием важности этого события, да, скорее всего?
4: Да, и часто идут в поддержку. Просто
6: старцы же вразумляемы будут, то есть где-то какое-то разъяснение, понимание.
4: Пожалуй, да.
5: Я просто говорю о том, что... Такие сны, они мимо тебя не пройдут, они по-любому затронут тебя и заставят задуматься.
6: Задуматься и искать какого-то толкования, какого-то ответа, о чем это, как фараон или нет, кто потерялся. И фараон тоже, и этот
4: Навуходоносор,
6: да. Когда он успокоился, головы готов был сносить всем своим мудрецам, которые не могли истолковать сон, чувствовал важность сна.
4: Какая важность была у этого сна.
6: А истолковать не мог.
0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
4: Продолжаем наш не очень даже сонный разговор.
6: Приветствуем всех, кто присоединился к нашему разговору. Кто только проснулся. Напоминаем, что вы на радио «Пилигрим». В студии сегодня Юрий, Елена Кривонос и Юрий Ионов. Я между двумя Юриями. Просто радость, что наконец-то Больше братьев, чем сестер.
4: Да. Да, видите, мы к снам относимся, ну, как к некоторой части нашей жизни. И даже немалой. Ну, представьте себе, человек во сне может проводить несколько часов своей жизни в день. Ну, кто-то говорит 8. Ну, кому 8 получается, хорошо спать.
5: Ученые говорят, по-моему, треть, да?
6: Треть жизни
5: человек спит.
6: Да.
4: Поэтому, конечно, это очень важная часть нашей жизни. А и вот так Бог создал человека. Должен человек отдыхать.
6: А вот скажите, вот вдруг меня взволновал очень один вопрос. Вот иногда, даже я бы сказала, довольно часто, если вот на протяжении всей жизни проследить, снятся страшные сны, и кто-то преследует. Иногда этот кто-то что-то мистическое, что-то я понимаю, это то ли это какой-то одержимый человек, то ли это прям реально какой-то бес в облике человека. Вот он начинает на меня наступать, и я пытаюсь как-то противостать этому. Я как христианка понимаю, что сила в имени Иисуса Христа, сила в его крови. И я пытаюсь это говорить, а оно как будто на эту тьму не действует. А иногда я вообще не могу даже слово, у меня как будто завязан рот, я не могу даже слово Иисус произнести. Вот, и это очень страшно. Вот в таком страхе просыпаешься. И где-то у меня начинает такое приходить, может быть, я не знаю, ну не разочарование, но мысли во всяком случае. Почему же во сне на вот эту всю нечистую силу не действует мое слово о Христе? Должно ли оно действовать? Или, может, что-то не так? Я начинаю какие-то проблемы в себе искать, но насколько это вот вообще духовно, скажем так?
4: Ну, хороший вопрос.
6: Или это чисто физиология? Просто где-то задыхаешься во сне, и вот оно что-то как-то неудобно лег, и вот
4: всяко,
6: сон подстраивается.
4: Всякое может быть, да. И сон подстраивается, и мозг наш подстраивается, выдавая некую информацию. А потом нередко наш организм будет. Просто потому, что какая-то считает, или ему кажется, что какая-то ситуация для нас не очень хорошая. Вот. А это может сопровождаться разными сложными сновидениями. Но то, что мы чувствуем себя бессильными во сне, как раз говорит о том, что не мы ими управляем, этим сном, не мы. И ведь во время сна, опять же, для нашего отдыха и для нашего блага, какая-то определенная нервная деятельность отключает.

0: всем этом некое божественное участие, божественное присутствие? Думаю, да, вполне возможно. Вполне возможно. Но, тем не менее, это не отменяет сон, и это есть сон. В жизни бы мы, скорее всего, так бы не поступили. В жизни бы мы, скорее всего, нашли бы в себе силы молиться, говорить, противостоять. Но, с другой стороны, во сне мы очень ярко порой видим, гораздо ярче. И это его особенность эмоционально ту или иную ситуацию. И это производит на нас впечатление, это оставляет вот такой внутренний осадок или, наоборот, внутреннее ощущение какое-то возвышенное, что, ну вот, мы на правильном пути или нет.
1: Вот, про правильный путь как раз-таки. Когда Бог дал мне свободу вот от многих моих зависимостей, так получалось, что во сне эти зависимости приходили вновь.
2: Да ты что?
1: Да, и определенный страх и непонимание вообще, почему происходило это. То есть, ну, как бы сейчас все твои помыслы, они направлены к Богу, и не хочется возвращаться. То есть ты понимаешь, что Бог дал тебе свободу, ты понимаешь, что Бог действительно вводит тебя в какую-то новую жизнь, о которой ты до этого даже себе и представить не мог, что ты так можешь жить. Но почему-то закрываешь глаза, и все то, от чего ты убегал, ну, не убегал, вернее, а то, от чего Бог тебя освободил, оно возвращается.
2: То есть ты прям во сне, прям тебе хотелось вернуться к...
1: Нет, не то, ты это делал во сне. То есть ты это делал, и, знаете, такое ощущение, вот во сне оно же пропадает.
2: Как будто нагрешил.
1: Нагрешил, и оно пропадает чувство реальности в плане того, что как будто кажется тебе это постоянно у тебя было. То есть не было того времени, когда ты перестал.
2: Освободился.
1: Да. И читая Писание, я увидел, что есть Псалом, по-моему, 16, да, я вот сейчас посмотрел, где говорится, что Бог приходит во сне, испытывает, и как бы человек понимает, что его мысли... Сейчас, давайте прочитаю.
2: Слушай, а как ты вообще справился с этим?
1: Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. То есть... И вот во сне, после того, как я прочитал это, пришло понимание, что на самом деле все хорошо. Uh-huh. Это нормально, что ты во сне отказываешься от этого, что ты не согласен с тем, что во сне с тобой это происходит. Uh-huh. Что даже когда, ну, скажем так, вот многих, даже есть такая история, когда человек рассказывает, что он... Это Байслан, да, по-моему, рассказывал, mm-hmm. что он ехал с одним таксистом, который рассказывал о том, что он 15 лет бросил курить, и все эти 15 лет ему...
2: Снится, что он курит?
1: Нет, хочется курить. Вот. А через этот сон я понял, что не то, чтобы хочется, я с чем-то борюсь, но этого вообще просто нету. То есть Бог дал свободу настолько, что даже когда я не контролирую свой разум, да, мы же с вами сейчас выяснили, что сон – это бесконтрольность твоего разума, в принципе, не зависящая от тебя. И даже тогда ты все равно не возвращаешься вот к этой зависимости, к этой старой жизни.
0: То есть обратите внимание, что для Бога наше решение, решение нашей воли, оно гораздо важнее, чем наше внутреннее порой состояние, переживание. Человек принял решение, он выбрал, ему не приснилось что-то, да, и он решил теперь, или как сказать, сон за него решил, да. Мы решаем не во сне, мы решаем наяву, а во сне мы только лишь что-то переживаем. И вот это очень важный момент. За нас не решает никто ничего. И даже мы во сне, когда отключен частично нас, наш организм, наша воля, мы не решаем. И поэтому Бог не судит нас за то, что нам приснилось. Не спрашивает Бог за сны наши.
2: За то, что мы натворили во сне?
0: За то, что мы натворили во сне. Знаете, а во сне может присниться всякое, ты кого-то можешь убить во сне, можешь другим образом согрешить во сне или еще что-то. Это может о чем-то говорить, о каких-то внутренних наших состояниях, переживаниях, или, может быть, эмоциях, или, может быть, даже, ну, скажем так, склонности к греховности. Но в этом нет ответственности. Ответственность есть

0: тогда, когда ты способен действовать.
1: Когда
0: а во сне ты действовать...
1: Сознании.
0: Да, во сне ты действовать не способен. Во сне что-то или кто-то, может быть, какая-то часть тебя действует без тебя.
1: Угу.
0: И вот здесь обычно Бог это использует для вразумления. Но не для того, чтобы нас судить. Ах, вот что тебе снится, да. Ну, или мы, нам приснилось что-то, мы тут же на колени и каемся. Господи, прости. Но каемся мы не за приснившееся, а каемся мы, может быть, за то, что в нашем сердце было. Мы от этого не хотели избавиться.
1: А сон это
0: высветил. А сон это высветил.
2: Что есть мысли, да, об этом. И определенные, наверное, не только мысли, но и мысли все равно же действия рождают.
0: Да. Поиск.
2: Да.
0: Человек...
2: Да.
0: Как бы из-под воль ищет какого-то ну, греховного действия или поступка. Он вроде и не намерен грешить, но все время его к нему тянет. Вот тянет, и вдруг вот он видит сон. Остановись. И человек тогда, ух ты, что ж я делаю-то, Господи? Я ж так вот и впаду в свой сон. Да. Ну, надеюсь, друзья, вы там не заснули.
1: Вразумляться сновидениями.
0: А вот как раз про вразумление сновидениями. Смотрите, сама фраза, само слово «старцы сновидениями вразумляемы будут». Мне кажется, мы здесь как бы подошли к такой интересной особенности сна. Сон как подтверждение. Или сон как, скажем так, некое явление, на которое последует потом истолкование. Но не твое внутреннее понимание, там, а внешнее. Кто-то откуда-то придет и что-то скажет. Ну, вот, здесь
1: яркий пример Петра.
0: Яркий пример Петра, да. То есть вот тоже Петр в некотором смысле был вразумляем в тот самый момент, потому что он же спорил с Богом. Говорит, Господи, никогда ничего нечистое не входило в уста мои.
1: С Богом спорит.
0: Да, ну как дает. Это, заколи и ешь. Но он понимал, сон, нет, да я никогда, я ни в коем случае. Он даже во сне своем, в этом видении отказывался от чего-то такого, что ему предлагалось. Он не ел, а Бог говорит, снова, заколи и ешь. И как бы для него это, в общем-то, было таким вразумлением. Вразумлением это было для того же египетского фараона и для того же Навуходоносора, который, в общем-то, вразумлялся.
1: Не он сразу?
0: Же, не сразу, да. Помните золотой истукан, который он все-таки создал. Вот. Но потом как бы так Бог показал.
1: Он золотой истукан создал как раз после сна, да, по-моему?
0: После сна, да.
1: То есть сон его не вразумил не в ту сторону.
0: Смотрите, я думаю, что планы Навуходоносора по поводу религиозной реформы были. Вот, но ему был показан сон по поводу его планов, да.
1: Сон, где как будто сам Бог говорит, что твое царство, оно самое великое.
0: Да.
1: Вот он и возгордился на основании сна от Бога.
0: Но и придут другие царства, и будет разрушено.
1: Ну,
0: а он решил,
1: другие,
0: что...
1: Знаете,
0: а он решил...
1: Потоп.
0: Да нет, он хотел, знаете, как из разряда тех, которые считают, что вечно жить будут. Вот, и вот он, наверное, вот в этом плане так и действовал. А потом же был другой сон у него. Снова вразумление и снова истолкование Даниила. Мне кажется, вот не такое может быть, нечасто, но вот как раз, когда нам что-то снится, но кто-то приходит и нам что-то говорит после этого.
1: Иногда вот мы понимаем потом уже, после того, как пока сон снится, и ты просыпаешься, ты не понимаешь, к чему. Проходит чуть-чуть времени, и ты вдруг раз и открылась, и понял, к чему это. Это круто. Так бы почаще. Но можно ли на это как-то повлиять? Может быть, когда апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, о дарах духовных ревнуйте, может быть, надо ревновать, потому что надо молиться, чтобы Бог дал такой дар вразумляться через сновидение. Или здесь просто вот Бог кому хочет, тому дает?
2: Я сразу вспомнил Тхамаху, когда мы там были, я был там, там многие вразумлялись, очень любили вразумляться на ложе.
1: На видении, да?
2: Да, да, в любое время.
1: Вразумлялись, вот хочется спросить.
2: Не всегда получалось, но очень стремились к этому, конечно.
0: Ну, дело в том, что, видите, должен быть еще вразумляющий. То есть должен быть, наверное, какой-то человек, который ну, что-то скажет, придет и скажет. А, то ли о твоей жизни, то ли о твоем поведении, то ли ну, о каком-то откровении.
2: Истолкуют?
0: Да нет, даже не истолкуют. Очень часто просто бывает, кто-то придет, нам что-то и говорит. Например, пастор или служитель, или ну, кто-то еще. И это уже как подтверждение. Это вот как раз своего рода вразумление. То есть мы бы так, наверное, и не послушали. Но когда тут сон такой снится, тогда, наверное, для нас все по-другому выглядит. Понимаете, ведь мы ж порой не способны увидеть.
1: Иногда через сон приходит какое-то утешение, когда человек долго в переживаниях, в каких-то скорбях, и вот видит сон, и Бог во сне утешает.
2: Ну, вообще, да, ну, в физическом плане сон – это ж очень большая помощь нашему организму для того, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. Но, судя по всему, она не только физическая, но и духовная, да, когда мы можем осмыслить что-то, ну, там, не в сильном сне, или увидеть и быть вразумляемым и остановлен от какого-либо, может быть, даже предприятия, вот как вы рассказывали, что куда-то ехать.
1: Да. И останавливает Бог.
2: Польза от сна очень большая.
1: В любом случае.
2: Поэтому не стоит им пренебрегать.
1: А, это да.
2: Потому что многие, ну, серьезно прям относятся очень...
1: Правда, к сожалению, вот усталость, она накапливается, а впрок поспать...
2: Не получается.
0: Да, согласимся.
1: Когда сна даже слишком много, это тоже не полезно для организма.
2: Всего должно быть в меру.
0: Мы зависимы. Зависимы в этом плане. Наша зависимость к нам от Бога дана. И, ну, хорошо, это один из способов, когда человек отдыхает, когда человек, и это важно для него, когда человек получает для себя определенное наставление. Другое дело, что, наверное, нельзя слишком, как бы в этом сказать, не получается, да, сну передать те функции, которые мы должны делать в бодрствовании. Ну, как, например, некоторые студенты спят, под подушку кладя учебник.
2: Ну, да.
0: Или в наушниках, где звучит лекция. Что-то
2: за,
0: вот
2: ночь, за ночь до экзамена, что самое интересное.
0: Да-да, ну, к сожалению, не дойдет. Не получается. Вот. Но, тем не менее, есть еще немало других свидетельств, говорящих о видениях. Вот, например, пророки нередко видели видения. И тот же самый пророк Исаия в храме, вот во всем этом богатстве храма и действии, которые там происходят, в таком вот важном, церемониальном, он видит присутствие Божие.
1: Ну, последняя книга Библии, Откровение, это все записанное видение. Там все время Иоанн говорит, и видел я вот это, и видел я вот то, и видел...
2: Я вообще вот...
0: Был я в духе.
2: Сон – это на самом деле, да, награда и подтверждение. Ну, напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, идите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему.
1: Он дает сон, конечно.
0: Да, но тем не менее, когда мы в духе, видения могут быть. Видения, ну, которые приходят от Бога. И, собственно, ну, здесь очень важно понимать, не ради видения, да, мы в духе находимся, а ради того, чтобы...
1: Ну, что-то услышать от Бога
0: что-то хочется. Ну, и вообще прославить Бога, жить жизнью достойно, исполняйтесь Духом Святым, написано. Вот. Но не факт, что за этим последует некое видение. Но оно может последовать.
1: Пая и воспевая в сердцах ваших Господу. Вот да, как и, исполняться Духом Святым.
0: И это может быть назиданием каким-то определенным. Другое дело, что нам нужно понимать, не видел того глаз человеческий, не слышало ухо, что Бог приготовил. Не способны мы человеческим глазом увидеть, как все будет на небесах. Mm-hmm. Вот когда, конечно, кто-то начинает рассказывать такие очень подробные видения о том, как, что и как будет устроено, здесь надо понимать, что это все лишь может быть метафора для человека, для его mm-hmm. какого-то такого вот... ну, скажем, ободрение, вдохновение, как, собственно, было видение Иезекиилю, храма. Ведь оно метафора, полная метафора, это чисто духовное видение. Хотя ему поначалу казалось, судя по всему, что вот оно, социальное устройство, ну, Царство Божие, вот как и должно быть. Вот он храм, вот от него течет вода, вот она распределяется по участкам, вот они, люди живут, вот, угу. вот они, жертвы приносятся, вот тут князья, вот у каждого свое место определенное, и поток такой, что там только плыви. Ну, в общем, он видит это как некий план. Но это не план, это план духовный. Это не план практический, это план духовный.
1: Ну что ж нам пожелать нашим слушателям, зрителям
2: наверное,
1: в плане как, снов?
0: Как, в плане снов ничего, друзья.
1: Как хороших снов.
2: Есть же, да, в русских сказках решение такое... Решение проблем. Утро вечером мудренее.
1: Точно.
0: Да.
1: Спасибо вам за вашу поддержку, дорогие друзья. Спасибо, что слушаете, что пишете свои комментарии, ставите свои реакции. Все это поддерживает нас и позволяет нам больше распространять учение Господне.
0: Царство Божие вместе проповедуем. Да. Всем благословений.
2: С Богом.
1: До завтра.
3: Вы слушаете радио.
4: Вы слушаете радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Христианские притчи. Существует ли Бог? Атеист спросил мастера, существует ли Бог на самом деле? Если ты хочешь откровенного ответа, то я не смогу тебе его дать. Позже ученики спросили у мастера, почему он не ответил. На этот вопрос нельзя дать ответ, сказал мастер. Но вы же не атеист? Конечно, нет. Атеист совершает ошибку, отрицая то, что нельзя выразить словами. Атеист, напротив, делает ошибку, утверждая то, что нельзя выразить словами.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Минута назидания.
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 23 июня. Вы хотите знать Божью волю? Во всем благодарите, потому что такова о вас Божья воля в Иисусе Христе. Первое послание к Фессалоникийцам, 5:18. Расширенный перевод Библии. Многие люди стремятся услышать голос Бога, потому что им важно знать, в чем состоит Божья воля для их жизни. Иногда люди воспринимают Божью волю как непостижимую тайну и говорят что-то вроде этого. «Если бы мне была известна Божья воля, я бы повиновался ей». Или «Я действительно хочу идти за Богом, но я не знаю точно, в чем заключается Его воля». Я не могу сказать вам, есть ли Его воля в том, чтобы вы переехали в другой город, отдали детей в ту или иную школу или участвовали в пасхальном представлении у себя в церкви. Но я могу назвать вам конкретный и очень эффективный способ познавать и исполнять Божью волю в своей жизни. Будьте благодарны за все. Благодарите Бога постоянно, что бы с вами ни происходило. Пусть ваше сердце будет преисполнено благодарности в любой ситуации, и это позволит вам яснее увидеть направление, в котором следует идти. Нам не всегда легко быть благодарными, но если в вас будет благодарный дух, вы будете исполнять Божью волю. Обратите внимание, что здесь сказано «благодарить во всем», а не за все. Допустим, вы открываете холодильник и видите, что в нем перегорела лампочка, и что продукты не такие холодные, какими должны быть. Вы не станете благодарить Бога за то, что холодильник сломался, но вы можете выразить признательность за то, что у вас есть холодильник и продукты, которые вы можете в нем хранить, за то, что его можно отремонтировать. Вы можете терпеливо ждать, пока его починят, и не выражать недовольства. Если вы хотите исполнять Божью волю, старайтесь всегда быть благодарными. Божье слово на сегодня. Благодарите Бога в любых обстоятельствах. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
0: Радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

0: как оскорблять. Если вы посмотрите на всю четвертую главу послания к Ефесянам, вы увидите, что верующие в Ефесе говорили неправильные вещи, лгали, раздражались, клеветали, злились, делали все это. И Библия говорит, что все это оскорбляет Святого Духа так же, как супруга, которая узнала о неверности второй половины. Когда мы говорим неправильно, думаем неправильно, поступаем неправильно, Святой Дух у нас внутри говорит, «Как ты можешь так поступать со мной? После всего, что я сделал для тебя, как ты можешь осквернять мое святое присутствие? Как ты можешь оскорблять мое присутствие в твоей жизни? Поступая таким образом, ты меня огорчаешь». Никто из нас намеренно не хотел бы так поступать. Напротив, нам хочется помочь Духу Святому почувствовать себя в нашей жизни как дома. Подумайте об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора белорусских святых в Свято-Воскресенском соборе белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру в смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Leasing» и «Intriguing Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Лизка!
1: Ксюша, тебе передали?
0: Что с папой?
1: В реанимацию.
0: Что, случилось? Авария?
1: Да нет, просто шел среди бела дня и упал на ровном месте, как скосило.
2: Елизавета?
1: Вадим Владимирович, что с папой?
0: Вы что-нибудь знаете о папе?
1: Ксюша, Вадим Владимирович консультант по вопросам семьи. Он при больнице работает.
2: Да, я только что разговаривал с хирургом.
0: Боже, что с ним Вадим случилось?
2: Как вам сказать? Если честно, то состояние очень тяжелое. Еще не приходил в сознание. Понимаете, по всей видимости, у вашего отца проявилась очень редкая наследственная болезнь. К счастью, она очень редко приводит к летальному исходу.
0: Слава богу! Я уж было думала, что это все.
2: Но, по всей видимости, ваш отец будет находиться без сознания еще примерно 9 месяцев.
1: 9 месяцев? Господи, это же почти год!
0: Пустяки, слава богу, что он живой!
2: Елизавета, могу я с тобой наедине поговорить?
1: У меня от сестры нет никаких секретов.
2: Ты уверена?
1: Говорите, Вадим Владимирович.
2: Елизавета, я тут подумал, после нашего с тобой разговора, может, и в самом деле так лучше будет?
1: Что лучше будет?
2: Ну, если мы просто избавимся от него.
0: Что это вы такое говорите? Вы же сказали, что через 9 месяцев...
2: Ну да, да, через 9 месяцев. Но ведь сейчас он совершенно не сознает, что происходит вокруг. Он не способен мыслить, разговаривать с ним тоже нельзя. И что самое страшное, он совершенно не способен реагировать на внешние воздействия. Если хотите, мы просто дадим ему спокойно умереть, и никто даже об этом не узнает.
0: Да что это вы такое несете? Это же человек! Пусть он сейчас без сознания, пусть он не может мыслить и разговаривать, но он все равно человек!
2: Да, но... Но он ведь даже двигаться сам не может.
0: Я просто не могу поверить, что слышу это от врача.
1: Сестренка.
0: Вы же давали клятву Гиппократа.
1: Ксюша.
0: Как вас вообще?
1: Успокойся, я поняла. Вадим Владимирович все это говорил не о папе.
0: Как не о папе? Он не поняла. Он только что сказал, что...
1: Он все это говорил о человеке, который еще не родился.
0: Не поняла.

0: Я беременна, сестренка.
1: Лиска, что ж ты молчишь-то?
0: Я решила никому не говорить. Я тайком собиралась делать аборт.
1: Что-то я не... Папа-то тут при чем?
0: Понимаешь, вчера я была на консультации Вадима Владимировича, и чтобы оправдать свое решение сделать аборт, я приводила точно такие же доводы. Я в журнале для женщин прочитала. Там было написано, что так как эмбрион не способен мыслить и разговаривать, и не реагирует на внешние воздействия...
2: И не способен самостоятельно двигаться.
0: Да, тогда его вроде как и личностью назвать нельзя. И стало быть, нет ничего зазорного в том, чтобы при желании просто от него избавиться.
1: А папа-то тут при чем?
0: Как ты не понимаешь? Сейчас папа тоже не может мыслить, общаться и двигаться, но ведь он все равно человек, настоящий человек.
2: Настоящий человек? Так же, как и твой малыш. Через несколько месяцев он обретет сознание, сможет двигать ручками и ножками и будет реагировать на внешние воздействия.
0: Господи, неужели я в самом деле хотела сделать это?
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея «Апрессов».
4: 24 часа в сутки. С вами радио «Филигрин».

потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед собой.

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 8. О трех волнениях, которые стоики допускали в душе мудрого, за исключением страдания или грусти, которой не должна была испытывать доблесть душевная. Стоики допускали в душе мудрого три благих состояния, которые Цицерон называл по латыни «константи», вместо трех душевных волнений, вместо страстного желания – волю, вместо веселья – радость, вместо страха – осторожность. Вместо же скорби или страдания, которую мы во избежание двусмысленности предпочли называть грустью, они отказались допустить в душе мудрого что-либо подобное. Воля, говорят они, стремится к добру, которое совершает мудрый. Радость происходит от достигнутого добра, которое во всем осуществляет мудрый. Осторожность избегает зла, которого мудрый должен избегать. Но грусть, говорят они, поскольку она происходит от зла, которое уже случилось, а с мудрым, по их мнению, не может случиться никакого зла, не может быть заменена в душе мудрого ничем. По их словам, таким образом выходит, что хотеть, радоваться, остерегаться может только мудрый. Глупый же может только желать, веселиться, страшиться, грустить. Первые три состояния — суть константи, а последние, по Цицерону, — волнение, пертурбационес, на языке же большинства — страсти, пассионес. Когда я со всей возможной тщательностью исследовал, соответствует ли такое словоупотребление Священному Писанию, то нашел следующее. Пророк говорит: «Несть радуйтесь нечестивым», — глаголит Господь. Исаия, глава 57, стих 21. Говорит так, будто бы нечестивые могут получать от зла скорее увеселение, чем радость, поскольку радость — удел людей добрых и благочестивых. Также точно и известное выражение в Евангелии: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» — Евангелие от Матфея, глава 7, стих 12. Сказано, по всей видимости, в том смысле, что худого и постыдного может кто-нибудь не хотеть, а желать. Некоторые переводчики, принимая во внимание обычное употребление слов, прибавили даже слово «по-доброму» и перевели так: «Если хотите, чтобы с вами поступали люди по-доброму». Они полагали, что, возможно, кто-либо захочет себе от людей не совсем добрых вещей, вроде роскошных перов, например, чтобы умолчать о более гнусных, и подумать, что он исполнит приведенную заповедь, если и сам будет задавать для других такие же перы. Но в греческом Евангелии, с которого сделан перевод на латинский язык, слова «по-доброму» нет. А нет его, полагаю, потому, что само слово «хотите» дает понять «хотите доброе». В противном бы случае было сказано «желаете». Но не всегда, однако, с указанными словами следует соединять именно это значение. А нужно разуметь их в таком смысле только в определенных случаях. При чтении тех писателей, авторитету которых мы должны обязательно подчиняться, нужно понимать их так в тех случаях, когда правильное понимание места не допускает другого толкования. Таковы, например, те места, которые мы привели, отчасти из пророков, отчасти из Евангелия. Кому в самом деле неизвестно, что и нечестивые могут безмерно веселиться? Тем не менее, несть радуйтесь нечестивым. Что это значит, как не то, что радоваться есть нечто иное, когда слово это употребляется в собственном и самом точном смысле? Таким же образом, кто станет отрицать, что справедливо было заповедать людям, чтобы, делая другим то, чего желают они, чтобы им делали другие, они не искали друг у друга наслаждений в постыдной похоти? И однако же спасительнейшая и истиннейшая заповедь гласит: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Что и это значит, как не то, что слово «хотеть» в этом месте употреблено в некотором собственном смысле так, что не может быть понято в дурную сторону. Но при более обычном употреблении слов, чаще всего встречающихся в речи, ни в коем случае не было бы сказано «не восхоти лжи». Книга «Премудрости Соломона», глава 7, стих 13. Если бы не было хотения или воления злого, от дурных свойств которого отличается предсказанное ангелами в словах «на земле мир, в человеках благоволение, благая воля», Евангелие от Луки, глава 2, стих 14. Прибавление «благая» было бы излишним, если бы воля была только благой. Затем, что великого сказал бы апостол в похвалу любви, когда говорил, что она «не радуется неправде»? Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 6. «Если бы не радовалось ей зложелательство». Такое безразличное употребление упомянутых слов встречается и у светских писателей. Знаменитый оратор Цицерон говорит, например, «желаю, сенаторы, быть снисходительным». Так как Цицерон употребил это слово в добром смысле, то найдется ли такой ученый-педант, который стал бы утверждать, что он должен был бы сказать «хочу», а не «желаю»? Далее у Теренция, развратный юноша, пожираемый безумной страстью, говорит «ничего не хочу, кроме Филумены». Что это хотение было дурною страстью, достаточно ясно показывает приводимый там же ответ слуги этого господина. Слуга говорит: «Было бы куда лучше, если бы ты выбросил эту любовь из головы, а не говорил о ней, отчего еще сильнее воспламеняется твоя страсть». А что писатели употребляли и слово «радость» в дурную сторону? Доказательством тому служит вышеприведенный стих Вергилия, в котором в самом сжатом виде перечислены четыре душевные волнения. Отсюда и страхи у них, и желания, страдания, и радость. Тот же автор в другом месте говорит «злая радость души». Таким образом, хотят, остерегаются, радуются и добрые, и дурные. Или, говоря другими словами, то же самое, и добрые, и дурные желают, боятся и веселятся. Но добрые добрым образом, а дурные дурным, смотря по тому, добрая или злая у людей воля. Да и само слово «печаль», взамен которого в душе мудрого стойки ничего не смогли придумать, нередко употребляется в хорошем смысле, особенно у наших писателей. Апостол, например, хвалит коринфян за то, что они «опечалились ради Бога». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 9. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что апостол доволен ими за то, что печалью они выражали свое раскаяние, а такого рода печалью может быть только печаль согрешивших. Действительно, апостол говорит так: «Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие». Второе послание к Коринфянам, глава 7, стихи с 8 по 11. Стоики могут поэтому в защиту своего мнения ответить, что печаль представляется полезную для раскаяния во грехах, но в душе мудрого ее не может быть именно потому, что с ним не случается ни греха, раскаяние в котором заставляло бы его печалиться, ни другого, какого бы то ни было зла, испытывая или чувствуя которое, он бы грустил. Об Алкивиаде, если мне не изменяет память, рассказывают, например, что, считая себя вполне счастливым человеком, он плакал, когда Сократ рассуждал и доказывал ему, что он был несчастен, потому что был глуп. Для этого человека, таким образом, глупость была причиной полезной и желательной печали, которая заставляет человека скорбить, что он таков, каким не должен быть. Но стоики говорят не о глупом, а о мудром, что он не должен грустить. Вы слушаете

0: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Ограничивая святого Израилева. Они оскорбляли святого Израилева. Псалом 77, с 40 по 41 стих в английском варианте использует слово «limited», дословный перевод которого «ограничивали». В библейском оригинальном тексте слово «оскорбляли» соответствует слово со значением «огорчать Бога», вычеркивая написанное. Если говорить кратко, то «ограничить Бога» значит нарисовать линию или описать окружность и сказать «Бог находится только здесь и не далее». Думать подобным образом свойственно многим верующим. В своем разуме мы обозначили границы для действия Христа. Это именно то, что делала ранняя церковь в Иерусалиме. Они ограничивали Христа, считая, что дарованное им спасение принадлежит только иудейскому народу. Но Иисуса невозможно ограничить какими-то рамками. Он постоянно выходит за них пределы и идет намного дальше. Приведу вам пример. Около 40 лет назад крещение Святым Духом было неотъемлемой частью лишь пятидесятнического движения. Многие пятидесятники думали: «Мы – церковь, исполненная Божьим Духом». Пятидесятнические проповедники горевали по поводу духовной безжизненности главных деноминаций. Они заявляли: «В отличие от нас, у них нет полного Евангелия». Но внезапно Божий Дух вырвался за установленные людьми границы. Святой Дух снизошел на верующих, относящихся к другим деноминациям. Джон Шеррилл написал об этом книгу под названием «Они говорят на иных языках». Господь использовал также и мою книгу «Крест и нож», особенно в католических кругах. Тем не менее, подобно Петру и ранней церкви, я прежде должен был позволить Богу совершить работу в моем сердце, чтобы я мог принять то, что происходило. Я был воспитан в пятидесятнической семье, и впервые в жизни я видел, как священники плачут от осознания грехов, взывая к Иисусу. Вскоре мне пришлось дискутировать с евангелическими проповедниками, которые спрашивали: «А как насчет культа Девы Марии? Как ты можешь служить людям, которые верят в это?» Я ответил так же, как ответил однажды Петр: «Я ничего не знаю о культе Девы Марии. Все, что я знаю, это то, что в католической церкви есть духовно алчущие люди и что есть истинные поклонники Христу среди католических священников. Бог исполняет этих людей своим духом». У Бога есть свои люди повсюду, и мы не должны считать этих людей неспасенными, нечистыми. Мы должны быть осторожны, чтобы не ограничивать Иисуса нашим собственным мышлением. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предание» представляет.

Блэс Паскаль. Мысли. Пункт 4. Покорность и разумение. Если бы что-то делать стоило лишь ради сулящего несомненный успех, ради веры ничего не стоило бы делать, ибо подобной несомненности в ней нет. Но сколько мы делаем такого, что отнюдь не сулит несомненного успеха? Взять хотя бы морские путешествия или войны. Вот я и утверждаю, что при этом условии вообще не следует ничего делать, так как в мире нет ничего несомненного. Ну а в вере несомненности больше, нежели в том, что мы доживем до завтрашнего дня. Ибо доживем ли – сомнительно, а вот что можем не дожить – несомненно. Меж тем о вере этого никак не скажешь. Мы можем сомневаться в ее несомненности, но кто дерзнет с полной несомненностью ее отрицать? Итак, человек, который трудится ради завтрашнего дня, то есть ради чего-то сомнительного, поступает разумно, ибо иначе и нельзя поступать, согласно правилам игры и выбора, о которых уже шла речь. Блаженный Августин видел, что люди пускаются в плавание по морю, идут на войну и так далее, хотя успех этих дел сомнителен, но не ведал о правилах игры, которые свидетельствуют, что так оно и должно быть. Монтень видел, как раздражает хромой ум и как всевластен обычай, но не знал причины этого следствия. Эти люди видели следствие, но не видели причин. По сравнению с теми, кто до этих причин додумался, они точь-в-точь как наделенные зрением, по сравнению с наделенными вдобавок еще и разумом, ибо следствия как бы воспринимаются чувствами, а причины возможно постичь только с помощью разума. И хотя разум тоже постигает следствие, но по сравнению с разумом, постигающим причины, он точь-в-точь как любое из наших телесных чувств по сравнению с разумом. Согласно правилам игры, вам должно без устали стараться найти истину, ибо если вы умрете, не исполнившись благоговейной любви к Зиждителю, вас ждет погибель. Зиждителю, вас ждет погибель.

быстролетно и, возможно, через час уже придет к концу. В этом втором утверждении истинная суть нашего удела. Если отпущенный мне десяток лет, ибо таковы правила игры, я проведу, ублажая свое себелюбие и безуспешно стараясь понравиться, что вы можете обещать мне, кроме несомненных мучений? Возражение. Надежда на спасение дарует человеку счастье, но этому счастью сопутствует страх перед преисподней. Ответ. У кого больше оснований страшиться преисподней? У людей, не знающих, существует преисподняя или нет, но уверенных, что будут ввергнуты в нее, если она все же существует. Или у людей, которые не сомневаются в ее существовании, но преисполнены надежды, что спасутся. Я немедля отказался бы от мирских наслаждений, если бы верил в Бога. Так обычно говорит безбожник. А я так отвечаю на это. Вы немедля поверите в Бога, как только откажетесь от мирских наслаждений. Так что первый шаг должны сделать вы. Я внушил бы вам веру, если бы мог, но это не в моей власти, и значит, не в моей власти проверить, так ли оно было бы в действительности, как вы говорите. Но в вашей власти отказаться от наслаждений и проверить, так ли оно будет в действительности, как говорю вам я. Порядок. Мне было бы куда страшнее заблуждаться и лишь потом обнаружить, что в христианской вере сокрыта истина, чем, не заблуждаясь, твердо верить в ее истинность. Христианская вера говорит о том, о чем чувства сказать не могут, но никогда не вступает в противоборство с ними. Она превыше чувств, но между ними нет противостояния. Сколько нам понадобилось подзорных труб, чтобы открыть светило, доселе не существовавшей для наших философов? Священное Писание не раз оспаривали из-за упоминаемого там великого множества звезд, громогласно заявляя при этом «Их всего-навсего 1022, уж это мы твердо знаем». На земле растут разные травы, мы их видим, но с луны их не увидели бы. Эти травы обросли ворсинками, между ворсинок ютятся крошечные твари, а уж мельче их нет ничего. У самомнительный человек сложные вещества состоят из элементов, но вот элементы совершенно однородны. О, самомнительный человек, тут пролегает некая еле заметная черта. Не следует говорить, будто существует что-то, недоступное нашему зрению. И так говорить следует, как все, но думать по-своему. Покорность. Порою должна уметь сомневаться, порою проникнуться верой, порою покорствовать. Кто не следует этим правилам, тот не в ладу со здравым смыслом. Иные люди не способны усвоить ни одного из них. Они или всему верят как доказанному, ибо ничего не понимают в доказательствах, или во всем сомневаются, ибо не понимают, в каких случаях должно покорствовать общепринятому, или всему покорствуют, ибо не понимают, что в иных обстоятельствах следует пораскинуть собственным умом. Блаженный Августин, разум никогда не стал бы покорствовать, если бы не считал, что в иных случаях покорность – его прямой долг. Следовательно, если он сам считает, что должен покорствовать, в подобной покорности заложена справедливость. Покорность и умение здраво мыслить – вот черты, которыми отмечено истинное христианство. Мудрость велит нам уподобиться детям. «Низи эфициамени сикут парвули, если не будете как дети». Отличительнейшая черта разума – его недоверие к себе. Наивысшее проявление силы разума – в способности признать, что существует множество явлений, ему непостижимых. Он слаб, если не понимает этого. А если даже естественные явления превосходят его понимание –

0: то что уж говорить о явлениях сверхъестественных.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость Герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» «За пределами веры» новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Releasing» и «Intrigic Film», сообщает «Movie Guide». Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. «Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей», — сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой — подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 23. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его, это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лаковыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давние и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобою. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце. И внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом, потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище». «Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои, да наблюдают пути мои, потому что блудница – глубокая пропасть, и чужая жена – тесный колодец. Она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный». И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, Станьте, припоясав чресла ваши истинную и облекитесь в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, а паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого, и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие». «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно». А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 8. По окончании 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Эмав-Сува, и взял его. И построил он Фадмор в пустыне, и все города для запасов, какие основал в Емафе. Он обстроил Вефарон верхний и Вефарон нижний, города укрепленные, со стенами, воротами и запорами. И Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хитеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня». Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его, и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250, а дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, говорил он, «Не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень». Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвенники Господним, которые он устроил пред притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячие и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня, и привратников по чередам их каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступали от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гевер и Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они с слугами Соломоновыми в Афир, и добыли оттуда 450 талантов золота и привезли царю Соломону. Глава 9. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего бы он не объяснил ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю, «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой, в царя у Господа, Бога твоего». По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтыри для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того, послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота. По 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит. И 300 щитов меньших из кованого золота по 300 сиклей золото пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева. И сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве». И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро в дни Соломона вменялось ни во что. Ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, и оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями, от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры, по их множеству, сделал равноценными сикоморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Силоламлянина, и в видениях прозорливца Иаиля, о Иеровами, сыне Наватова. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его. И воцарился Ровоам, сын его, вместо него.

0: Воздай славу Господу!
1: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
2: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Бесы живьем его душу сожрут. Помоги ему море житейских забот, помоги ему горя

Он услышал меня и глупо ломал. И я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил меня, Он мне выжить помог. И я знаю, кто Бог. Он есть истинный Бог. Он услышал меня и глупо ломал. И я с этого места Иисуса узнал. Он не бросил.

0: «Слушай, Гарик, я бы хотел передать тебе некоторые наши семейные ценности».
1: «Дорогая, ты слышала? У дедули есть для нас подарки».
2: «Очень кстати, дорогой».
1: «Итак, что ты хотел дедуле нам дать?»
0: «Ну, во-первых, вот наша семейная Библия. Ее читала еще моя бабушка».
1: «Антиквариат, неплохо. Дорогая, сколько, думаешь, за нее дадут?»
2: «Не больше сотни».
1: «Так, что там у тебя еще?»
0: «Так, вот еще два обручальных кольца. Их носили твои прабабушка и прадедушка».
1: «Ну-ка, дай-ка, золотые?»
0: «Не, серебряные, они ж были бедные».
1: «Понятно, а что думаешь, дорогая?»
2: «Сойдет для распродажи».
1: «Распродажа? А это что за книженция?»
0: «Это наш семейный фотоальбом. Я составлял его 27 лет».
1: «Дорогая, что думаешь?»
2: «На чердаке ему самое место».
1: «Точно. Ну, давай, дедуля, спасибо, что зашел».
3: Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного сына Иисуса. А как вы поступили с его даром?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
5: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
6: «И когда настал час, он возлег, и 12 апостолов с ним, и сказал им: очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божьем.

Патриарх Московский всея Руси Кирилл призвал духовенство трудиться над укреплением веры фразой «Работайте, братья». Обращаясь к нашему епископату, к духовенству, не только здесь пребывающему, а ко всему епископату и духовенству, еще и еще раз хочу сказать «Работайте, братья». Как говорили в светском мире после войны, за себя и за того парня. Мы все должны трудиться, не покладая рук, чтобы укреплялась вера наша в нашем народе, сказал патриарх в проповеди в день Собора Белорусских Святых в Свято-Воскресенском Соборе Белорусского Бреста. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Белоруссию в субботу. Ожидается, что 22 июня он примет участие в траурном митинге, посвященном 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны и памяти павших героев-защитников Отечества, который состоится в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герои». Торжественная месса, ознаменовавшая окончание 456-летней истории иезуитов в бельгийском городе Льеже, состоялась 13 июня, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт News. Богослужение в католической церкви Сент-Кристоф, которое возглавил епископ Жан-Пьер Дельвиль, собрало около 600 человек, включая священнослужителей, бывших студентов и преподавателей католических колледжей. Решение о ликвидации общины руководство ордена приняло на фоне катастрофического сокращения числа новых членов и старения нынешних монахов. Подобные процессы охватили и другие страны Европы. Ранее иезуиты ликвидировали свою последнюю общину в епархии Картахены в Испании, где они жили и работали с 1871 года. Представители ордена в обоих случаях признали, что главной причиной закрытия общин стал демографический спад. В Нигерии состоялось открытие первого в истории страны памятника, полностью посвященного христианам, ставшим жертвами религиозных преследований. Мемориал был установлен в городе Елвата благодаря усилиям миссионерской организации «Equipping the Persecuted». Памятник посвящен более чем 270 мужчинам, женщинам и детям, которые были убиты во время трагического нападения, произошедшего 13 июня 2025 года. Эта трагедия, известная как «Резня в Елвате», произошла в День Отца и стала одной из самых кровавых атак на христианскую общину региона за последние годы. На мемориале высечены имена всех погибших. Организаторы подчеркивают, что это сделано для того, чтобы память о жертвах и их вере сохранилась для будущих поколений. Известный британский математик, христианский апологет и преподаватель Оксфордского университета Джон Ленокс принял участие в популярном подкасте «Diary of Sia», где поделился своими взглядами на искусственный интеллект, трансгуманизм, веру, смерть и христианство, сообщает The Christian Post. Во время беседы с ведущим Стивеном Барлеттом Ленокс заявил, что стремительное развитие искусственного интеллекта несет не только возможности, но и серьезные духовные риски. По словам Ленокса, некоторые люди уже начинают относиться к искусственному интеллекту почти как к божеству. Он подчеркнул, что ИИ остается машиной, какой бы сложной она ни была. По его мнению, искусственный интеллект не обладает сознанием, эмоциями и настоящим пониманием мира. 28 августа в кинотеатрах США состоится премьера фильма «Beyond Belief» – «За пределами веры» – новой христианской драмы, основанной на музыке легендарной рок-группы «Петра». Картина создается при участии компании «Iconic Events Leasing» и «Intrigic Film», сообщает Movie Guide. Лидер группы «Петра» Джон Шлит отметил, что музыка коллектива на протяжении десятилетий помогала людям находить надежду и истину. Для нас очень важно видеть, как эти песни получают новую жизнь в сильном фильме и могут достучаться до нового поколения зрителей, сказал он. Действие фильма разворачивается в 1980-х годах. Главный герой – подросток по имени Энди, который мечтает стать рок-звездой. Однако после смерти отца его жизнь начинает постепенно рушиться. Неожиданно он слышит таинственный голос, призывающий его бежать. Это становится началом путешествия, которое заставляет юношу переосмыслить свои мечты, проверить свою веру и понять, для какой жизни он был создан. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Даже если вы умирающий от жары продавец кваса, изнемогающий продавец мороженого, прохладой для вас будет радио «Пелигрим».

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Мир вам, друзья! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Алексей Алексеевич, вопрос такой. Как перестать осуждать других? Верующих, неверующих?
1: Очень важный вопрос. Наверное, нет человека, который в какой-то степени не страдал бы от этой проблемы. И она блокирует наше личное духовное развитие. Она, конечно же, осложняет взаимоотношения с людьми. Здесь нужно понять, откуда эта проблема вообще берется, откуда она появилась на первом месте прежде всего. Конечно же, все это берет свое начало с момента грехопадения. В момент грехопадения люди с подачи дьявола внутри неосознанно поставили себя в положение Бога, в положение, когда они видят себя главным судьей. То есть каждый человек рождается, и у него есть внутренняя предпосылка, которая, предрасположенность, в которой он видит себя вправе тем, кто имеет право показать, знать истину последней инстанции и показать всем остальным людям, как они должны себя вести, чтобы было правильно. И, конечно же, по мере того, как люди живут, благодаря воспитанию, благодаря различным воздействиям, различных элементам духовным или же общественным, социальным, люди как-то ограничивают эту свою претензию внутреннюю на том, чтобы быть судьей для всех и вся. Вот. Но она так и остается внутри, от нее трудно очень избавиться. И даже когда человек приходит ко Христу, то люди в христианстве часто находят больше материала для осуждения, чем они даже были в мире. Причина этого в следующем, потому что Христос много говорит о том, что правильно, что неправильно. И люди берут на вооружение слова Иисуса Христа, но заметьте, с неизмененным сердцем, с неизмененным духом. И они очень часто начинают хлестать друг друга словами Христа. И это, наверное, самое плохое, что можно сделать с христианством. Этим очень сильно отличались фарисеи и книжники. Они уж знали и могли поставить каждого человека на свое место. Но, к великому сожалению, вся их критика была очень неконструктивна. Они превратили себя в такое пугало, которое пугает людей, которое отталкивает людей от настоящей веры. Для того, чтобы победить этот дух осуждения, наверное, есть одно самое главное правило, самый первый шаг. Есть несколько других, но первое скажу прежде всего. Вы никогда не сможете судить других, если вы честно стоите перед Богом и видите в свете Его святости самого себя. Много мест, которые об этом говорят. Помните, Иисус Христос говорит: «Итак, ты, кто хочешь, видишь сучок в глазе брата твоего, прежде вынь бревно из своего собственного глаза». Или же другое место, 14 глава послания к римлянам. Там сказано так: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». То есть здесь сказано о том, что это не твое дело, в общем. Человек несовершен, у него есть Бог, перед кем он несет ответственность, и Господь занимается тем, чтобы восстановить его, чтобы помочь ему избавиться. Это не перед тобой этот человек подотчетен, не тебе он, не перед тобой ответственен, не тебе подотчетен. Вот. Кроме того, когда мы встречаемся с Господом или когда мы приближаемся к Богу, мы в огромной степени яснее и яснее видим свою собственную несостоятельность. И мы тогда понимаем, сколько нам прощено. И мы тогда, конечно же, правильно смотрим на грехи других людей. Мы понимаем, что мы сами такие же грешники, мы сами нуждающиеся в прощении, мы сами те, кто ищем прощение, переживаем это прощение. И вот тогда наше отношение к людям, которые согрешают, оно будет не отношением потворства ко греху, оно будет отношением искреннего сердечного беспокойства о них. Отношением молитвы о том, чтобы Господь помог им. Отношение, в котором мы не превозносимся перед этими людьми, но, понимая их беду, мы прилагаем усилия для того, чтобы Господь нашел пути, как освободить этого человека от того капкана греха, в котором он находится. То есть самое первое правило, что нужно, чтобы освободиться от духа осуждения, больше пребывайте в общении с Богом. Ищите осознание Его, которое приводит вас к смирению, к настоящему, полноценному смирению. Есть второй очень важный шаг, который я уже упомянул. В 7 главе Евангелия от Матфея сказано, что когда ты видишь сучок в глазе брата, то посмотри сначала на себя самого и вынь бревно из своего собственного глаза. То есть тогда, когда вы видите какие-то неправильные действия других людей, есть очень хорошая привычка или очень хорошее правило, если вы сформировали в себе привычку, чтобы вы прежде всего посмотрели, а не согрешаю ли я этим грехом. Если вы будете честным с самим собой, вы обнаружите, что, может быть, не таким точно, но похожим, не в такой степени, но в какой-то другой, не в этих обстоятельствах, но в каких-то иных. Вы тоже сможете обнаружить себя, что вы где-то виновны в какой-то части вот того, в чем вы сейчас обвиняете другого человека. Это очень полезное упражнение, которое отбивает охоту. Если вы честно будете им заниматься, оно отбивает охоту осуждать других. Почему? Потому что написано, ибо каким судом ты судишь другого, ты судишь самого себя, потому что ты виноват в том же самом, только, может быть, несколько в другой степени и в другой форме. Итак, две вещи, два шага. Первое – осознавайте себя в Божьем присутствии и смиряйтесь перед Ним. Это лишит вас желания осуждать других. Устраняйте свои собственные проблемы перед тем, как говорить о проблемах других. Ну и третье – конечно же, молитесь об этом. Молитесь и просите Господа, чтобы Он наполнил ваше сердце духом искренней любви к тем людям, которые вас окружают, чтобы ваша оценка их, она всегда была конструктивной, чтобы она всегда была во благо к назиданию, как сказано, чтобы то, что вы говорите, всегда доставляло благодать слушающим, опять-таки, как написано. Помоги вам, Господи, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber на номер телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог!
2: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Радио Пилигрим. Мы с вами даже ночью.
1: Мы поклоняемся Тебе, потому что Ты великий Господь, потому что Ты один такой, который возлюбил нас больше своей.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

Так, вот и словарик нашелся. Посмотрим, что там пишут. Так, пиломатериалы. Материалы из древесины, полученные продольным распиливанием бревен. Так, это неинтересно. Пилот. Специалист, управляющим летательным аппаратом. Так, это тоже не подходит. Пилигрим. Христианское радио для хорошего настроения. Это как раз то, что надо.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно.

совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес». «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. «Весент» – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей – известные евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 24 июня. Мы нуждаемся в Духе Святом. Благодать, благосклонность и духовное благословение Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение, участие в Святом Духе со всеми вами. Второе послание к Коринфянам. 13.13. Расширенный перевод Библии. Перед тем, как Иисус принял смерть на кресте, Он беседовал с учениками, готовя их к тому, что им вскоре придется жить без Него. Он сказал, что когда уйдет, Отец пришлет им другого Утешителя, Духа Святого, который будет жить в их сердцах и укреплять их, помогать им, ходатайствовать за них, отстаивать их правоту, обличать в грехе и наставлять в праведности. Святой Дух, имея с ними близкие отношения, будет наставлять их на всякую истину и передавать им все то, что принадлежит им, как сонаследникам с Иисусом Христом. Смотрите Евангелие от Иоанна, 16 глава, стихи 17 по 15 и послание к Римлянам, 8.17. Как видите, Бог посылает Святого Духа, чтобы мы могли развивать глубокие отношения с Ним и принимать от Него все, что Он приготовил для нас. Если мы хотим, чтобы Дух утешал, наставлял, учил нас и делал все то, что обещает нам Бог, мы должны слушать Его голос. Это один из способов, которыми Он ведет нас, служит и помогает нам. Бог посылает нам Святого Духа, потому что Он необходим нам, а наше общение с Ним может быть настолько доверительным и глубоким, насколько мы этого захотим. Все, что нам нужно делать, это уделять время общению с Ним, просить Его говорить с нами и быть открытыми для Его наставлений и напутствий. Божье слово на сегодня. Ваши отношения с Богом могут быть настолько глубокими и близкими, насколько вы этого захотите. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Да, Господи, мы не просто согласны, мы хотим петь имени Твоему Всевышний. Ты достоин славы, достоин всей хвалы, Ты творящий чудеса, Ты наполняющий, Ты созидающий в нас свое,

0: Радио Пилигрим. Светлое радио.
1: Будь героем для своей жены, и она в этом так нуждается. Пусть чаще смеется рядом с тобой твоя первая в мире красавица. И когда она плачет в ночи, проходя свои испытания, ты бы мог вытереть слезы, утешить, понять, стать щитом, защитить от страдания. Ведь она слабая, а ты сильный. Не унижай ее, слышишь, будь мужчиной.

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Глава 24. «Не ревнуй злым людям, и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью веди войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость. У ворот не откроет он уст своих. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости – грех, и кощунник – мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых насмерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытывающий сердце разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей, таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Не злоумышляй, нечестивый, против жилища праведника, не опустошай место покоя его». Ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев, и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает? Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному «ты прав», того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными». «Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими? Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного, и вот все это заросло терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Послание апостола Павла к филиппийцам. Глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда, во всякой молитве моей, за всех вас принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа, как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, даже в узах моих, при защищении и утверждении благовествования. Вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог – свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию». Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренне, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос. И смерть – приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас – спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Иисуса не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне.
2: Вы слушаете план победы.
1: Глава 11. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараоновой, моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым, не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью. И было у него 700 жен и 300 наложниц, и развратили жены его сердце его». Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам, и сердце его не было вполне предано Господу Богу своему, как сердце Давида, отца его. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому, и Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его. Тогда построил Соломон копище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред Иерусалимом, и Молоху, мерзости Аммонитской. Так сделал он для всех своих чужестранных жен, которые кадили и приносили жертвы своим богам. И разгневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа, Бога Израилева, который два раза являлся ему, и заповедал ему, чтобы он не следовал иным богам. Но он не исполнил того, что заповедал ему Господь. И сказал Господь Соломону, «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отвергну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его. И не все царство исторгну, одно колено дам сыну твоему ради Давида, раба моего, и ради Иерусалима, который я избрал. И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера идумеянина из царского идумейского рода». Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иав пришел для погребения убитых и избил весь мужеский пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иав и все израильтяне, доколе не истребили всего мужеского пола в Идумее, тогда сей Адер убежал в Египет, и с ним несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенессы. И родила ему сестра Тахпенессы, сына Генувата. Тахпенесса воспитывала его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараоновом вместе с сыновьями фараоновыми. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что военачальник Иоав умер, то сказал фараону, «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон, «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю? Он отвечал: «Нет, но отпусти меня». И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елеады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Сувского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Адраазара, и пошли они в Дамаск и водворились там, и владычествовали в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона. Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. И Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуа, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил мило, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. И Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия Соломлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых. Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству Сидонскому, и Хамосу, богу Моавитскому, и Милхолу, богу Аммонитскому, и не пошли путями моими, чтобы делать угодное пред очами моими и соблюдать уставы мои и заповеди мои, подобно Давиду, отцу его. Я не беру всего царства из руки его, но я оставляю его владыкою на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои. Но возьму царство из руки сына его и дам тебе из него 10 колен, а сыну его дам одно колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни пред лицом моим в городе Иерусалиме, который я избрал себе для пребывания там имени моего. Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем. И если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою, и устрою тебе дом твердый, как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля. И смирю я род Давидов за сие, но не на все дни». Соломон же хотел умертвить Иеровоама. Но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой. Прочие события Соломоновы и все, что он делал, и мудрость его описаны в книге дел Соломоновых. Времени царствования Соломона в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Соломон с отцами своими, и погребен был в городе Давида, отца своего, и воцарился вместо него сын его Ровоам. Глава 12. «И пошел Ровоам в Сихем, ибо в Сихем пришли все израильтяне, чтобы воцарить его. И услышал о том и Иеровоам, сын Наватом, когда находился еще в Египте, когда убежал от царя Соломона, и возвратился Иеровоам из Египта. И послали за ним, и призвали его. Тогда Иеровоам и все собрание израильтян пришли и говорили Ровоаму и сказали: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго. Ты же облегчи нам жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и тогда мы будем служить тебе». И сказал он им: «Пойдите, и через 3 дня опять придите ко мне». И пошел народ. Царь Ровоам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном, отцом его, при жизни его, и говорил: «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали: «Если ты на сей день будешь слугой народу сему и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни». Но он пренебрег совет старцев, что они советовали ему, и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и которые предстояли пред ним. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, который говорил мне и сказал: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу сему, который говорил тебе и сказал: отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи нас. Так скажи им: мой мизинец толще чрез отца моего. Итак, если отец мой обременял вас тяжким игом, то я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И Иеровоам, и весь народ пришли к Ровоаму на третий день как приказал царь, сказав: «Придите ко мне на третий день». И отвечал царь народу сурово и пренебрег совет старцев, что они советовали ему. И говорил он по совету молодых людей и сказал: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, и я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Силомлянина и Иеровоаму, сыну Наватову. И увидели все израильтяне, что царь не послушал их. И отвечал народ царю и сказал: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим, Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошелся Израиль по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, царствовал Роваам. И послал царь Роваам Адонирама, начальника над падочью. Но все израильтяне забросали его каменьями, и он умер. Царь же Роваам поспешно взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И отложился Израиль от дома Давидова до сего дня. Когда услышали все израильтяне, что Иеровоам возвратился, то послали и призвали его в собрание, и воцарили его над всеми израильтянами. За домом Давидовым не осталось никого, кроме колена Иудина и Вениаминова. Роваам прибыл в Иерусалим, собрал из всего дома Иудина и из колена Вениаминова 180 тысяч отборных воинов, дабы воевать с домом Израилевым для того, чтобы возвратить царство Роваму, сыну Соломонову. И было слово Божие к Самею, человеку Божию, сказано: «Скажи Роваму, сыну Соломонову, царю иудейскому, и всему дому Иудину, и Вениаминову, и прочему народу, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими, сынами Израилевыми. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо от меня это было». И послушались они слова Господня и пошли назад по слову Господню. И обстроил Иеровоам Сихем на горе Ефремовой и поселился в нем. Оттуда пошел и построил Пенуил. И говорил Иеровоам в сердце своем: «Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Роваму, царю иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Роваму, царю иудейскому». И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане. И повело это ко греху, ибо народ стал ходить к одному из них, даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левииных. И установил Иеровоам праздник восьмой месяц, в 15-й день месяца, подобный тому празднику, который был в Иудее, и проносил жертвы на жертвенники. Тоже сделал он в Вифиле, чтобы приносить жертву тельцам, которых сделал. И поставил в Вифиле священников высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвенники, которые он сделал в Вифиле в 15-й день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершать курение.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там. «Много званных, но мало избранных». Эта фраза Спасителя стала нарицательной в народах и используется нами в том случае, когда мы хотим подчеркнуть свое участие в чем-то особенном, чего иные непосвященные необдуманно отказались или не находят привлекательным. Возможно, ведь так оно и есть. Избранничество, оно не столько в изысканности приглашения, сколько во внезапном озарении, что приходит в сердце того, кто понимает, что перед ним не просто билет для похода на бесплатный фуршет с утомительной церемонией, а удивительная перспектива оказаться участником торжества и всех последующих за ним событий. Так, отвечая на вопрос Христа «За кого вы почитаете меня?», Петр демонстрирует явный признак богоизбрания – откровение о Христе. Избрание определяется не возможностью, а великим желанием и принадлежностью, как тот же апостол Петр, что на вопрос «Не хотите ли вы уйти?» отвечал «А куда? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Избранничество в том, чтобы вкусить на перу Божественного Царства, а не в том, чтобы похвалиться именным пригласительным. Приглашение с неба только определяет, есть избрание в человеке или нет его. Ибо оно есть тайна, которую можно постичь, если искать и ждать, как купец из притчи о драгоценной жемчужине. Тогда неизбежно поступит предложение, отказаться от которого просто будет невозможно. В этом и есть смысл избрания нашего Богом.
1: Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Мы каждый день с вами. Радио «Пилигрим».

0: Мир вам, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Алексей Алексеевич, в каких случаях нужно указывать человеку на грех, а в каких случаях просто молиться за него?
1: Нужно начать с того, что молиться нужно всегда. Каждый раз, когда вы видите человека согрешающим, вы имеете дело с ситуацией, в которой этому человеку будет плохо от его греха. Если вы любите этого человека, если у вас есть понимание того, что Иисус Христос пострадал на кресте для того, чтобы дать возможность спасения и для этих людей, и для освобождения и помощи в их греховном положении, то, конечно же, нам нужно просить Бога о том, чтобы Бог остановил человека и помог ему победить его грех. Наверное, главный фактор, который будет регулировать отношения, наше отношение к таким людям, это наша любовь, насколько она будет искренней, насколько мы по-настоящему заботимся о благе, истинном благе этого человека. Но вот когда, после того, когда ты уже помолился, или тогда, когда ты молишься, возникает следующий вопрос. Когда, молясь, нужно говорить? А когда нужно ограничиться только молитвой, понимая, что нет успеха или нет шанса на успех для того, чтобы говорить? Несколько принципов библейских помогают нам ответить на этот вопрос точнее. В 6 главе послания к Галатам мы встречаем очень ясное утверждение. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовны, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Значит, что нужно для эффективного обличения? Во-первых, нужно быть духовным. Что это значит? Быть духовным – это значит наполняться плодом Духа. То есть быть под влиянием, под действием Святого Духа. Почему это важно? Потому что если человек измеряет поведение других не духом, а плотью, то его оценка очень часто будет связана не с тем, что этот человек делает против Бога, а с тем, что этот человек делает то, что причиняет какие-то неудобства моей плоти. И по этой причине часто люди начинают обличать. И такое обличение всегда приведет к ухудшению ситуации. Она приведет к новому греху. 100%. Потому что наступит реакция, когда плотское отношение, плотское обличение, оно встретится с плотской реакцией, и потом этот снежный ком будет накручиваться больше и больше. А ты сказал, а он сказал, а она сказала. И это будет только осложнять ситуацию. В этом случае точно лучше молчать. Первое. Написано «вы духовные». Исправляйте такого. Второе, исправляйте такого в духе кротости. То есть, во-первых, нужно быть под действием Духа Святого, чтобы ты понимал, что ты имеешь дело с грехом против Бога. И ты беспокоишься о том, что этот человек делает против Бога. И ты хочешь помочь этому человеку перестать враждовать с Богом ради его блага. То есть, вот это первая фраза, что значит духовный. Второе, когда ты определил это, вот тогда нужно сделать это в духе кротости. В духе кротости – это значит мягко. Это значит без осуждений. Этот человек находится под осуждением Бога. Но совсем не нужно, чтобы вы его осуждали. Потому что когда мы осуждаем, когда мы приносим укор наш собственный, то тогда этот человек перенаправляет свое дело от Бога к нам. И он пытается с нами уже решать проблему, и нас видит врагом. Вот почему предупреждается здесь. Вы духовно исправляете такого в духе кротости. И дальше подчеркнута еще одна фраза. Наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть даже если мы по правильной причине, с правильной мотивацией, если мы сделали это мягко, без укора, то даже в этом случае есть шанс, что этот человек будет реагировать на нас как-то по плоти, то есть он воспримет это как вражду, воспримет это как какое-то придирка какая-то по отношению к нему. И вот тогда, когда это происходит, вот тогда у нас есть опасность ответить на его плотскую реакцию какими-то плотскими действиями. То есть обличение – это очень сложное дело. Чтобы его точно сделать, для этого нужно соблюсти несколько условий. Но молиться нужно всегда, обличать нужно всегда, стараясь сделать это правильно. То есть неправильно нельзя обличать. Но есть еще одна ситуация, в которой обличать не нужно. Обличать не нужно тогда, когда вы уверены, что человек уже хорошо понимает свой грех. Если он понимает свой грех, и он борется с грехом, то тогда нужно, ну и где-то, несмотря на это, где-то проваливать, то тогда в этих ситуациях нужно ободрить его в борьбе с грехом, вместо того, чтобы еще раз каким-то образом утяжелить вес той борьбы, в которой он находится.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте slovo.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог.

Я жил в далекой юности, там воздухом беспечности дышал я с ранних лет. Там в магазинах глупости на выбор суеверия и без ограничения, в киосках свежий бред и без ограничения, в киосках.

когда жил на ней. На улице неверия растут деревья гордости, и бьют фонтаны зависти, и ненависть цветет. А в переулке корости простая бухгалтерия, там жадность всем желающим подарки раздает. Там жадность всем желающим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Необходимо законодательно закрепить статус ребенка еще в утробе матери и защитить его от возможных преступлений, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов. Он напомнил о резонансном деле врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, которых Мособлсуд признал виновными в убийстве младенца. СКРФ исходит из того, что они намеренно умертвили недоношенного младенца до того, как в документах зафиксировали живым и записали в мертворожденные, чтобы не портить статистику младенческой смертности медучреждения. Защита, что злого умысла у них не было. Священник отметил, что сейчас человек не сразу считается таковым, даже если после рождения, поскольку должен прожить какое-то время, и этим могут пользоваться недобросовестные медики. В июне этого года волонтеры Церкви прославления города Томска запустили бесплатные стрижки для бездомных и малоимущих граждан в Томске. Эта инициатива реализуется в рамках социального служения «Накорми голодного», которое церковь ведет совместно с благотворительным фондом «Рука помощи». Теперь нуждающиеся горожане могут не только получить горячий обед, но и бесплатно привести свою внешность в порядок. Импровизированные парикмахерские действуют в 9 точках кормления в Томске и Северске. Стрижки выполняют профессиональные парикмахеры, прихожане церкви, которые в свободное от основной работы время приезжают на точки с личными инструментами. Организаторы отмечают, что для многих бездомных преображенный внешний вид становится первым шагом к ресоциализации. Проект «Накорми голодного» действует с 2006 года. Ежедневно волонтеры готовят и развозят пищу по 9 точкам. По итогам прошлого года количество накормленных превысило 35 тысяч человек, а в 2021 году проект был удостоен национальной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Чужого горя не бывает». Международная правозащитная организация Christian Solidarity Worldwide сообщила о жестоком нападении на общину христиан в деревне Садрапал в Индии. Около 100 местных жителей окружили здание, в котором на воскресное богослужение собралось 60 верующих. От присутствующих в ультимативной форме потребовали отречься от своей веры, а после отказа начали избивать людей. Среди пострадавших от рук погромщиков оказались дети и беременная женщина, сообщает СПЖ. Несмотря на тяжелые травмы, пострадавшие столкнулись с равнодушием.

Слушаем властей. Местная государственная больница поначалу отказывалась оказывать медицинскую помощь раненым. Медики мотивировали отказ отсутствием официального протокола. Однако полиция в течение недели сознательно не желала регистрировать жалобу на действия радикалов. В День независимости Филиппин 12 июня более 13 тысяч молодых людей приняли участие в масштабном христианском мероприятии «Весент Филиппинес» «Посланное», которое прошло одновременно на двух площадках в районе Манилы. Организаторы подчеркивают, что это не разовая конференция, а начало долгосрочного межцерковного движения по мобилизации молодежи для служения ученичества и миссии. Мероприятие проходило в центре ИСИС-Ф в городе Пасик и в спортивном комплексе Синуэнта Астродома в Пасае. Спикеры выступали на обеих площадках по очереди. По оценкам организаторов, в событии приняли участие представители не менее 50-100 церквей и христианских организаций, хотя фактическое число могло быть еще больше. Весент – это международное христианское движение, основанное в США около 2017 года лидерами организации «Молодежь с миссией» и движением «Христос для всех народов». Среди его основателей известны евангельские служители Энди Бёрд, Фрэнсис Чен и Лу Энгл. Чемпионат мира по футболу 2026 года стал не только крупнейшим спортивным событием планеты, но и площадкой для христианских организаций, которые используют интерес миллионов болельщиков для распространения Библии, евангелизации и молитвенных инициатив. В странах-хозяйках турнира США, Канаде и Мексике библейские общества и христианские служения запустили специальные проекты, объединяющие футбол, изучение священного писания и христианское свидетельство. Несмотря на различия в форматах, все эти инициативы преследуют одну цель – рассказать людям о христианской вере на фоне мирового футбольного праздника. Например, в Соединенных Штатах Американское библейское общество представило издание под названием «Новый завет для молодежного спорта». Оно предназначено для юных спортсменов, тренеров, родителей и руководителей команд. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Суд. Один из монахов монастыря в Сцете совершил серьезную ошибку, и для суда над ним братью позвали самого мудрого отшельника. Мудрый отшельник не хотел приходить, но братья были такими настойчивыми, что он согласился. Но все же, прежде чем отправиться, он взял ведро и сделал в его днище несколько дырок. Затем он наполнил ведро песком и пошел в монастырь. Отец-настоятель, обратив внимание на ведро, спросил, для чего это было сделано. «Я пришел судить другого», — сказал отшельник. «Мои грехи бегут за мной, как этот песок в ведре. Но поскольку я не смотрю назад и не могу видеть свои собственные грехи, то я способен судить других». Немедленно монахи решили отменить суд.

нежным голосом Духа Святого. Дух Святой – личность. Он – третье лицо Святой Троицы. Если ты еще не познал Бога, то знай, что точно так же, как веяние тихого ветра, так и Он находится ближе к тебе, чем ты даже можешь представить. Только открой Ему свое сердце. Христос своей смертью и воскресением совершил все для тебя, чтобы ты мог принять Его чудный дар, дар спасения, и спасением Духа Святого, который совершит свою обитель в твоем сердце.

0: Наша программа подошла к концу. Благодарим вас за внимание. Наш адрес для писем: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Наш сайт в интернете rcr.org.ru. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».